0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

Рекорд реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.
1: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Сильвер Панда, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Record

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Доброе утро и всем привет! У нас 7.01 в Питере по московскому времени. Из Петербурга и вещаем вейкаперы на рекорде Никита и Стас.
1: Всем прекрасного начала дня, ой, почти завершение этой рабочей недели.
0: Ну, практически уже, да, два гороскопа у нас впереди, любовный и обычный. И оба мы, кстати, заливаем в наши соцсети, поэтому подпишитесь на них обязательно. В телеге все выходит, пока в телеге.
1: Ты так сказал, что оба заливаем в наши соцсети, как будто мы с тобой туда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Бывает, позаливаем что-то. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями тоже совсем скоро прозвучит. Тему мы придумаем, чтобы вам было как можно проще. Ватафакты прозвучат в двойном размере. Как обычно, что-нибудь нужно узнавать каждый день, и мы на это направлены. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». 30 июля уже, Стас, сегодня, завтра и август. А август у меня вообще ассоциация с осенью. У меня нет понимания, что август — это лето.
1: Ты говоришь, как римский сенатор. Ребята, сегодня, завтра и август. Нейрон почил. Придет август, нам всем конечно. Да, последний день... Последний месяц лета.
0: Второго месяца лета. Да. Да, завтра.
1: Можно же сказать, что мы его пробананили лето. Или еще нет?
0: Я вообще Новый год люблю, поэтому мне любое пробананивание лета только за.
1: А нет у тебя такого, что вот лето все равно период, как вот, грубо говоря, Новый год это отдых, ну там каникулы, да, отпуск, да. А лето это работа, что сказать. Ты такой, эх, надо пережить это.
0: Да нет вообще, лето это лето. Просто жарко. Международный день дружбы сегодня, 30 июля 2026 года. 15 лет как празднуются. Дружить
1: все, друзья, недавно. Всех с праздником.
0: Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Такой вот есть праздник сегодня. Он 13 лет как празднуется. То есть сначала подружились, потом перестали торговать.
1: Подожди,
0: людьми.
1: Но мы же давно отказались от торговли людей. Ну вообще все страны. Ну ладно, не все. Чего уж там рассказывать.
0: Я чего-то не знаю.
1: И приходят еще смс-ки.
0: Всемирный день вышивки сегодня. А тоже 15 лет как празднуется. Как будто с дружбой как-то
1: это
0: соединили.
1: Связано как-то.
0: Наверное, день цветных напитков сегодня. Коктейли, видимо. Ну, пока звучит, какой вы коктейльчик утром, да? Навивается.
1: Ну, либо какой вы цвет. Ну, ладно, лучше коктейль.
0: Либо за сколько бы у вас продали, да? Будь вы на том рынке. Так, день поделитесь обнимашками сегодня. Ну, замечательный праздник. Поделитесь. Ездите сейчас в такси, если вот вместе с таксистом. Припаркуйтесь, на аварийку поставьте, скажи. Мистер таксист.
1: Мистер
0: таксист. День обнимашек. Давайте-ка
1: это. А он такой обнимает, такой, но деньги я все равно возьму. Да-да-да.
0: День чизкейка сегодня.
1: О, чизкейк.
0: День межгалактической дружбы. Даже такая есть. Два года как празднуется. Но мы чего-то точно не знаем.
1: Почему мы так мало дружим?
0: Реально, не знаю. Очень много сегодня про дружбу, про вышивку и цветных напитков. Что, какой вы коктейль этим утром?
1: Да,
0: почему бы нет?
1: Даже не коктейль, а какой напиток? Может, и компот.
0: Да, какой вы напиток этим утром? Какая вот вы жидкость этим утром? Напишите нам, точнее, с голосовыми своими запишите в чате мобильного приложения Рекорда, а мы их поставим в прямом эфире совсем скоро все ваши голосовые. Вейкаперы, погнали!
2: Вейкаперы.
3: На Рекорде.

tough.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 30 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день будет очень спокойным и даже в чем-то приятным.
1: Тельцы, сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем.
2: Близнецы, сегодня вы будете преисполнены энтузиазма.
1: Раки, посмотрите на окружающих и постарайтесь не делать таких же ошибок, что и они.
2: Львы, будущее формируется человеческими грезами, в том числе и вашими.
1: Девы, приготовьтесь, вас собьет с ног шквал эмоций.
2: Весы, сегодня друзья вам подскажут крайне интересную мысль.
1: Скорпионы, сегодня вам наконец дадут слегка передохнуть.
2: Стрельцы, сегодня вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи. Главное, воплотить ее во что-то материальное.
1: Козероги, окружающие сегодня будут настойчиво требовать вашего внимания.
2: Водолеи, посвятите этот день очистке от хлама во всех его проявлениях.
1: Рыбы, вы же сегодня можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Всем хорошего дня, друзья.

0: Алисен Перрис, Ида Галич, Бизи.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые собираем в чате мобильного приложения Рекорда сегодня. Какой вы напиток, какая вы жидкость, записывайте как хотите. Скоро ставим прямой эфир, поэтому не пропустите. А пока к новостям, точнее к исследованию одному. Бедность буквально старит мозг. Представляешь, Стас, это выяснили ученые. Это не просто там британские какие-то. Кстати, давно не было британских ученых в исследованиях. Вот что я заметил. Мы все настолько наугарались, видимо, над ними, что они такие: мы больше не будем делать исследования.
2: Думаешь, у них был кризис, они ходили к психологам, такие: они не воспринимают нас.
1: Прорабатывались, да.
2: Да, нас всерьез.
1: В общем, это исследование длилось десятки лет. Как выяснилось, оно показало: постоянная нехватка денег и стресс из-за долгов ускоряет старение мозга и повышает риск когнитивных нарушений уже к 50 годам. Как написано, согласно тексту, даже образование, высокий интеллект и тяжелое детство, что странно, да, не смогли полностью нивелировать этот эффект. А как тяжелое детство могло нивелировать этот эффект?
2: Ну, получается, раньше взрослеешь, раньше больше нейронных связей, ты такой: я готов к этой жизни.
1: Ты когда в ученые записался?
2: Но только я, что? Потому что я не богатый. Приходится так нивелировать.
1: В общем, в суть этого исследования: если вы думаете, что вы постоянно бедный, то это влияет на ваш мозг, постоянно начинается его работа, там разбираешь себя, в общем, как-то уничтожаешь изнутри.
2: Изнашиваешь,
1: да, этот мозг, постоянно об этом думаешь, ни о чем более, зацикливаешься на этом и становишься старым просто. Вот и все. К 50 годам не только бедный, но еще и мозг сухой.
2: Поэтому нужно говорить типа: о, пятихаточка!
1: Хорошо!
2: Нормально, богач!
1: Чина заседаю!
2: О, мелочишка!
1: Куртка! Так, что в ней?
2: А в ней ничего, семки, такой: еда!
1: Ты работаешь в гардеробе: о, куртка! Что в ней?
2: Нет, пошел, сотку разменял, мелочи, идешь, бренчишь, такой: я богатый!
1: В общем, что предлагают, какой выход эти исследователи? Говорят, если вы, говорит, не богаты, то вот довольствуйтесь тем, что есть. В жизни очень много других развлечений. Есть о чем хорошем подумать, говорят.
2: Да, вот. Только на это нужны деньги.
1: Ну, это логично.
0: На рекорде.

Deep inside.

0: Рекорд. Новости.
1: Павла Дурова пока не объявили международный розыск. По данным СМИ, решение еще не принято. Ранее основателю Telegram предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Следствие утверждает, что мессенджер не удалял каналы и ботов, которые использовались для координации диверсий и мошеннических схем. Прокурор запросил 3,5 года колонии для секс-блогерши и порно-актрисы Сони Мармеладовой. Ее обвиняют в изготовлении и распространении порнографии в интернете. По версии обвинения, девушка заработала на контенте более 30 миллионов рублей. Также прокуратура требует запретить ей пользоваться интернетом 4 года и конфисковать часть имущества и денег. УЕФА обвинил ФИФА в использовании футбола для собственного обогащения интересов узкого круга лиц. Поводом стало письмо президента ФИФА с предложением создать новую коммерческую структуру в обмен на дополнительные субсидии национальным федерациям. В УЕФА заявили, что интересы клубов, игроков и болельщиков должны быть выше подобных инициатив. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на премьеру постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра в 18 часов стоимость билетов увеличится. Приобретайте билеты прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.
11: Лето.

0: Рэперы.
1: Как обещали ваши голосовые в прямом эфире сегодня, какой вы напиток, такая у нас тема, поэтому начнем вот с Ленуськи, пожалуй.
2: Доброе утро. Я шампанское. Бью в голову, заставляю слабеть ноги. И мутнею рассудок. Но так как мы безалкоголики, тогда я буду горячим обжигающим кофе, заставляющим начинать рабочий день.
3: Про кофе уже не так активненько, да?
1: Да, уже.
2: Мутнею рассудок. Но так как мы безалкоголики, тогда я буду горячим обжигающим кофе, заставляющим начинать рабочий день.
3: Про кофе уже не так активненько, да?
1: Да, уже. Про кофе не так весело.
3: Да, нету.

0: Да, но я надеюсь, что он работает дегустатором. Только это его оправдывает, наверное.
1: Евгений!
2: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я сегодня напиток помиралочка. После дня рождения вкусная помиралочка.
1: Придумал напиток только что.
0: Вкусно, вкусно.
1: Ну да, Андрей.
3: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня, короче, походу, к Аркаде. Хочу на велике на работу. Такой же красный, как рак. Всех люблю, целую, обнимаю.
0: Ну, это реально коктейль. Все собрал вместе. И раки, и каркады.
1: Если бы не Андрей, я бы про каркаде в жизни не вспоминал, наверное, еще лет 10.
0: Каркаде — это красный чай, если
1: не ошибаюсь. Да. Но я настолько забыл этот напиток почему-то.
0: Надо попить.
1: Алексей.
4: Привет, вейкаперы. Доброе утро, страна. Ну, судя по погоде в нашем городе, я жидкость в виде дождя. Все доплываем до работы. Ну, что ж ты сделаешь? У природы, как говорится, нет плохой погоды. Всем добра.
1: Поднять паруса! Доплывает до работы! Йо-хо-хо!
0: Что, в тебе пират проснулся?
1: И немножечко зарплаты! Наша слушательница еще.
5: Привет! А я сегодня, как и вчера, и как завтра, сплошная стабильность. Тот самый кофе из турки с разными перцами. Хорошо?
1: Кофе с перцами пил?
0: Пил. С красным перцем пил, да.
1: Всем кофейку, друзья!
6: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Тиесто и Калип Аридо.

0: Стас, грустная новость.
1: Для кого? Конкретно для меня?
0: Для тебя, для многих. Россиян призвали отказаться от интернета. Из-за эскортниц в соцсетях. Знаешь, аргумент нужно какой-то придумать. Так, откажитесь от интернета. Из-за чего? Ай. Там эскортницы в соцсетях.
2: Девчонки! Нет!
1: Нас, в общем, разлучат.
0: Действительно, новость такая промелькнула. Вчера еще депутаты заявили, что сеть переполнена контентом, разрушающим моральные ценности. И власти предлагают сделать так, чтобы у людей просто пропало желание туда заходить. Но пока все для этого делается, но...
1: Тебя не смущает, что эскортниц в интернете только депутаты нашли? То есть такие, из-за кого? Он говорит, там их много. Да где? Ну вот же сайты.
0: Да вот, посмотрите ссылки. Да. Я вам накидаю лично.
1: Снежана, подтверди, что ты там.
3: Я там. Я здесь и там.
1: Так, допустим, аргумент, ладно.
0: Допустим.
1: Много эскорт.
0: В общем, новость сама по себе забавная. Ну смотри, предполагаем так. Вот нет интернета, да, представляем. Параллельная мультивселенная.
1: Надо загуглить. Так, ну нет интернета, да.
0: Нет интернета, чем ты будешь заниматься? Как ты будешь развлекаться?
1: Ой,
0: ты сейчас сидишь вот в паузах, смотришь мини-видосы,
1: да,
0: в интернете. Мини. Вот нет их, что ты делать будешь?
1: Я тогда буду работать. У меня, ну, не на этой работе имеется в виду, я там, не знаю, порисую что-нибудь.
0: Так, еще что будешь делать? У нас тема обсуждения просто, как вы будете развлекаться, если отключат интернет. Все, вот что ты решил делать. Просто уйти в сон. У нас варианты есть. Значит, читать книги.
1: Неплохо.
0: Покупать, смотреть фильмы на флешках.
1: Компьютеры. Отлично.
0: Никто не забирал. Да. Буду каждые выходные собирать всех друзей.
1: Нет.
0: Опять же, чтобы тусить. Так, слушать радио набирает популярность в этот момент. Ну, вернутся все, да? Вот из своих интернетов к нам. Скажут, ой, радио, как мы могли забыть. И играть в настолки будешь, наверное.
1: На столке, да, я за поиграть.
0: Есть такой вариант. Куплю дом за городом и перееду туда. Я проголосовал за этот вариант.
1: Подождите, а как это отсутствие интернета денег мне, что ли, даст?
0: Нет, но новые возможности.
1: Ну это же не так работает. Нет такого, что у тебя отключили одну функцию и поток денег наладили.
0: Да,
1: но...
0: мы в принципе накидываем.
1: Хорошо, да,
0: понимаешь?
1: Уехать за город, да, отлично.
0: Займусь спортом, есть такой вариант. Тоже набирает.
1: Хотелось бы,
0: все,
1: да.
0: Качками станем. Красивыми.
1: Хотя, с другой стороны, мы не сможем правильно загуглить, как заниматься.
0: И никуда не сможем это запостить, никому показать.
1: И не сможем купить себе дом, потому что у нас нет предложений.
0: Риэлторы, опять же.
1: Не доехали до нас риэлторы.
0: Да, ну не настолько. Ну,
1: да не, хорошо.
0: В газете объявление никто не отменял. Знакомиться через газету. Там я молодой, красивый, радиоведущий. Звоните, пишите на номер.
1: И вправду, помимо развлечений, много же социальных вот таких штук пропадет. Там знакомство, общение.
0: Да не пропадет, модернизируется.
1: Понимаешь? Ну, откатится, наверное.
0: В общем, мы фантазируем, и вы вместе с нами. Как вы будете развлекаться, если отключат интернет? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: лидеры на рекорде.
1: И у нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Обсуждаем, как вы будете развлекаться, если интернет отключают вообще. Ну вот представляем, нет его. Я вот подумал, у нас тогда появится очень много в то же время и свободного времени, но которое мы потратим на что-то, да? Сейчас, например, ну мы перемещаемся в вселенную, где интернета нет вообще, да, предполагаем?
2: Да.
1: И вот всякие приложения банка, да, там МФЦ, это же сейчас все делается вот, в приложениях. А так нужно будет дойти, постоять очередь. Опять же, там, в МФЦ поругаться.
2: В дом управления идешь, ты
1: идешь, разбираешься, идешь, снимаешь зарплату с карточки, да, вот это вот все в банке разбираешься. То есть оно как будто бы и появилось это время, а ты его и потратил на какие-то нужные штуки.
2: Как ужасно все звучит.
1: Да не грусти ты, Стасик.
2: До зумеров кто идет? Ну, помладше зумеров.
1: Помладше зумеров?
2: Альфа,
1: по-моему.
2: Вот, они, ну, откроют для себя новую прелесть палок и крапивы.
1: А мы расскажем. Кстати, такие варианты пишут нам уже. Вот,
2: есть?
1: Да, конечно. Вот найду там. Внук нам пишет: буду лупить крапиву палкой, водить пальцем
2: да.
1: по узорам ковра, плескаться в лужах. Короче, вернусь в детство.
2: Причем в этом возрасте такой. И непонятно, то ли без интернета человек скучает, то ли уже все.
1: Ну вот, Коля вспоминает. А как мы, говорит, развлекались в 90-е? Тусовались на болоте, надували лягушек соломинкой, плавали по болоту на железных листах от труб, играли в футбол, баскетбол. Зависали на свалке, разбирали аккумуляторы, плавили свинец. Это круто, но мы-то уже не в детстве, а мы-то взрослые люди, как будем?
2: Да, ну что делать?
1: Рассказывать молодежи, как можно развлекаться? На это будем тратить?
2: Мастер-классы давай.
1: Коучи новые появятся, да.
2: Приходит человек такой: я вот пришел. Он говорит: ну, не та аэродинамика у палки. Как ты будешь бить крапивку?
1: В общем, Вреднюлечка пишет: я продолжил заниматься тем же, что и сейчас. Это чтение книг. Замечательно.
2: Книги — отличный вариант.
1: Велопрогулки, пешие прогулки, путешествия, встречи и общение с друзьями, приготовление вкусняшек и, конечно же, природа. Только без лишних часов в соцсетях, чтобы ничего не отвлекало.
2: Как будто бы, да. Ну, давайте так, когда лет, хотя и когда зимой тоже, выезд на природу, он много времени занимает.
1: Можно придумывать свои рецепты, понимаешь, выдавать их за что-то оригинальное, даже если где-то они там уже придуманы.
2: Да.
1: Ты-то у себя на районе первый.
2: Заодно не сможешь загуглить, как от этого избавиться потом. На своем там метод пробок и ошибок. Проб и ошибок.
1: Да, как вы будете развлекаться, если отключают интернет, обсуждаем. Вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, какую закономерность я вот увидел прямо сейчас?
2: Так.
1: По нашим сообщениям наших слушателей, что девчонок сдерживает только интернет. Ленусь, конечно, так. Я без интернета буду чаще заниматься любовью. Когда либидо иссякнет, пойду в горы. Вернусь и добью Достоевского. Такая формулировка.
2: Он добит, все нормально. Он вряд ли вернется.
1: Подожди, я тебе про тенденцию говорил. Светлана пишет: уйду в мужской монастырь. Ночным сторожем. Всем прекрасного утра. Я понял, что сдерживает прекрасный пол. Интернет. Отключайте! Вырубайте этот рубильник.
2: Ночным сторожем, чтобы в монастыре вообще никто не спал. Она бодрствует. И мы тоже будем.
1: Да, Улет вот рассказывает. У нас в плохое время в январе отключили интернет. Он переживал это время. Алкоголь не продавали. Можно было снять с карты только 10 тысяч тенге вообще. Все начали покупать антенны Муха, чтобы хоть что-то было и отвлекало. Благо, я купил до этого приставку. Ну и на флешке было несколько фильмов. Да, Улет уже это проходил. Он знает.
2: Телевизор же спасает, нет?
1: Да как он спасает? Ты видел, что там показывают?
2: Я видел. Но у меня подключено телевидение. И там есть несколько каналов, которые прям вот, они унесут тебя от проблем.
1: Что это за канал?
2: Серьезно, там мультики, развлекательные, исторические передачи. Ты реально, ты забываешь вот о каких-то новостях, еще чего-то. Смотришь интересный контент.
1: Так, куплю домик вблизи водоема. Андрей Кош 73 нам рассказывает. Буду выращивать огурчики, помидорчики, картошечку. Буду кайфовать по вечерам на кресле у дома под звуки радио «Маяк». Почему-то он это радио выбрал. Из старого приемника буду ходить на рыбалку, поймаю самую большую рыбу, но никто об этом не узнает, потому что интернета уже не будет.
2: Понятно. Идеальный план, все кроме радио.
1: Кроме «Маяка», ты хотел сказать?
2: Да.
1: Так, играть с ребятами будет Джека. Во что? Заведу 33 кошки или 33-ю кошку, Ксения написала. 33 кошки. Фу. Так, Владимир пишет: вообще не страшно. В основном использую интернет, чтобы слушать рекорд во время тренировок. В остальном, типа, и так развлекаюсь, очень хорошо даже.
2: А я вот подумал: люди заводят себе очень много кошек. Правда? Да. 30 кошек. А для чего? Чтобы в глубокой старости, если вдруг с тобой что-то случилось,
1: еда.
2: Коты тебя прибрали. Просто ты приходишь, они сыты, а тебя нет.
1: Ага.
2: Все-таки, а куда делся человек? Я говорю, не знаю.
1: Я даже не хочу это представлять.
2: А я тебе нарисую.
1: Спасибо, не надо. Марусик пишет: наконец-то я довяжу начатую кофту и сумку. Вот что.
2: Так, рубаните срочно интернет, Марусь. Нам нужно увидеть и сумку, там, свитер. Еще бы и носочки хотелось.
1: Людмила, а я так и развлекаюсь без интернета. Каждые выходные с палаткой в лес, на озеро. Туризму не нужен интернет.
2: О, отличный план.
1: Туризм.
2: Это классно.
1: Туризм. Ай. Друзья, обсуждаем, что будете делать, если интернета вот не будет. Неожиданно его просто отключают. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
3: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание, правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink!
3: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47. Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: А давайте поиграем. Через 10 минут у нас есть такая возможность. И у вас есть возможность зайти в чат мобильного приложения Рекорда и написать слово «игра». Можно забрать приз от вейкаперов, конечно, и в прямой эфир попасть, что тоже замечательно. Сказать «Привет всем, кто меня знает! Привет всему моему городу! Отдайте приз!»
1: А представляешь, передать привет не всему городу, а конкретно вот улице одной.
0: Можно улице, да что хотите, делайте. Мы вообще никого не ограничиваем, если честно, у нас вообще свобода.
1: Улица Ленина, дом 4, вот конкретно вам привет.
0: Вам приветище, да. Пишите «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда. Мы пока продолжим обсуждать, что будем делать, если интернета не будет. И Людмила прочитала мои мысли. Реально, она говорит, что вообще интернета же не будет. Можно творить всякую веселую дичь, и никто это не снимет, не выложит никуда. Главное, самим в дурку не залететь. Я почему вот такой скромный с вами? Я спокойнее стал, на самом деле.
1: Так-то да нет.
0: Я безумец. А то потом напишут, скинут видео, скажут, смотрите, ваш ведущий дурачок. Это останавливает.
1: Никит, да не поэтому.
0: А почему?
1: А условка. Вот почему ты такой скромный. Мы же знаем, что ты
0: начинаешь. Не приписывай мне того, чего я уже избавился.
1: Вот этот офицер-надзиратель, который на тебя смотрит. Вот почему.
0: Каждое утро приводит, скажет, на, веди свой шоу.
1: Николай Семенович, вы присядьте, он нормально себя ведет.
0: Семенович вы?
1: Слушай, с одной стороны, да, никто тебя не снимет, но с другой стороны, и ты не сможешь доказать свою правоту, если что-то. Знаешь, ты где-то чихнул, а люди такие, да. А он там матом ругался.
0: Клевета начнется, да. Как хочешь сказать.
1: Вот это все пойдет. И сарафанное радио придет тебя к чему? Что в итоге оказывается, что ты сумасшедший местный. Я поэтому и уехал из города. Мне туда возвращаться нельзя.
0: Илья пишет, ребят, привет. Услышал сообщение от девушки, что уйдет сторожа в монастырь мужской, да, было. Кажется, история циклична. Когда-то, когда не было интернета, написали, а потом сняли Вий. История.
1: Вий.
0: Да, ну похоже.
1: Ну там давненько он написан был, ну ладно.
0: Олесь пишет, на словах Никиты, представьте, нет интернета. Вы у меня пропали, больше так не шутите. Это про нас. Люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. И довольно неплохо, судя по рассказам, моим воспоминаниям. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться. И детей к труду приучу, наконец-то.
1: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант. Может, ты как кораблики, на самом деле, можешь вытащить.
0: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
1: Уточни, что, пожалуйста.
0: Дощечка, выжигатель, да, все, дощечка.
1: Все, выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
0: Красиво.
1: Да, ну горело вообще.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Финская компания FineGrid предупредила российских операторов связи, что со следующего года прекратит обслуживание опор ОЭП, на которых размещены линии связи. По данным СМИ, через Финляндию проходит около 70% зарубежного интернет-трафика России. При этом участники рынка отметили, что уже прорабатываются альтернативные маршруты, поэтому серьезных перебоев для российских пользователей не ожидается. СК сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения подростков в терроризм и диверсии через телеграм-бот знакомств «Дайвинчик». По данным следствия, в разных регионах России задержаны десятки молодых людей, которых, как утверждается, украинские спецслужбы склоняли к поджогам и другим преступлениям с помощью угроз, шантажа и психологического давления. После атак беспилотников на свои склады Wildberries начала искать новые складские помещения в Казахстане, пишет Коммерсант. По данным источников, компания рассматривает площади около 100 тысяч квадратных метров и готова арендовать все доступные склады. При этом в России собственники свободных помещений, как утверждается, пока не готовы заключать с Wildberries новые договоры аренды. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
10: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: секунданты.
1: Самое время поиграть. Играем сегодня с Анжеликой. Анжелика, привет.
2: Привет.
1: Из какого ты города?
2: Воронежа.
1: Воронежа.
2: Воронежа.
1: Так, ты зарегистрирована в различных социальных сетях?
2: Да.
1: Угу. А вот скажи, пожалуйста, если не будет интернета, чем будешь заниматься?
2: Книжки читать.
1: Книжки читать, неплохо. Еще что-нибудь, может быть? Огород?
2: Путешествовать. Нет, огород не мое.
1: Ну, я тоже как-то.
2: Путешествовать мое.
1: Путешествовать это лучше. Лучше посмотреть на чужие огороды, чем копаться в своем, правильно?
2: Это да.
1: Яблочки там пособирать. Ну, понятно. Анжелик, у нас игра «Секунданты». У тебя будет минута всего. Мы отправим тебя в какую-то историю, локацию, ситуацию. И дадим тебе букву. И тебе на эту букву нужно будет за минуту взять с собой 5 вещей. Может быть, не только вещей, что тебе пригодится в этой ситуации. Но только минута и... Ну, понятно. Анжелик, у нас игра «Секунданты». У тебя будет минута всего. Мы отправим тебя в какую-то историю, локацию, ситуацию. И дадим тебе букву. И тебе на эту букву нужно будет за минуту взять с собой 5 вещей. Может быть, не только вещей, что тебе пригодится в этой ситуации. Но только минута и только 5. Правила понятны?

0: Ну и достаточно.
1: Ручка, резинка.
2: Так. Так.
0: Еще что?
1: Ремень.
2: Вообще отлично.
1: Розетка. Ракушку.
2: Ракушка. Мы призадумались. Ракушка. Не, ну я насчитал. Я насчитал 5.
1: Еще один. Это талисманчик мой.
0: Ага, хорошо. Так, ракушка, талисманчик.
2: Ракушка,
0: талисманчик. 5 предметов было. Чему есть вопросы, Станислав, у тебя?
2: Ремень. Вот зачем ремень?
0: В библиотеке.
2: Не, серьезно.
1: Чтобы это для красоты.
2: Для кра...
1: Станы спадают, вот, для красоты.
0: У тебя есть еще, что противостоять ремню?
2: Да, мне радио, даже докопаться.
1: Радио.
0: Вот, конечно.
2: Подождите, а разве в библиотеке не должна быть тишина?
0: Это в читальном зале, а в библиотеке можно
1: музыка, и пошуметь. Музыка. Наушники.
2: Согласен.
1: Радио, уже... наушники.
0: Уже не на...
1: радио, рекорд.
2: Все, претензии отпали тут же.
0: Анжелика, мы тебя поздравляем. Приз твой, ты выиграла. Передавай привет, кому хочешь.
1: Спасибочки. Спасибочки большое.
0: Приветы будут?
1: Привет, обязательно. Приветы моей доченьке, Дашеньке. Моим подружкам, Татьяне, Олечке. Моему другу, Вячеславу Дмитриевичу, доктору, моему любимому. Вот. Ну и всем, всему спеццентру.
0: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забираете призы у вейкаперов.
3: Секунданты у вейкаперов.

0: Record. Реклама.
1: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
2: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
3: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
5: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
6: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
7: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
8: Мужики, а у вас какой-то вы?
9: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
10: У меня антенна. Каналов маловато.
8: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
11: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
12: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
13: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно на углу Ленина, 32.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Продолжаем обсуждать, что бы делали мы все, если бы не было интернета, как бы развлекались. Привет всем, пишет Ник. Если не будет интернета, пойду играть в футбол в самую лучшую команду района, и они проиграют. После каждой игры у меня либо сотрясение, а последний раз перелом лодыжки. Не сильно больно, но внимание больше, чем блок вести. Всем бобра, говорит.
1: И он говорит, типа, и это при том, что я еще болельщик.
0: Да, это при том, что я еще на скамейке, я еще на поле не выходил.
1: Я вот тренер.
0: Вот это вы увидите. Да вообще не проблема, пишет Аника. Уже было такое, и не раз займусь генеральной уборкой, поиграю в настолки, встречусь с друзьями, высплюсь. Вот высплюсь, наверное, самое основное, да? Очень много сна забирают соцсети.
1: Ну, как будто бы, да, перед сном ты, ну, вечером ты в них. Когда днем можно подремать, ты снова в соцсетях.
0: Ты вот только что в них был.
1: В соцсетях?
0: Рассказывал, да, мне.
1: Или во сне?
0: Нет, я только что... Мы уже общались. Ты только что был в соцсетях?
1: Мы не общались.
0: А, все, я
1: спал.
0: Я понял.
1: Это был не я.
0: Я тебя услышал. Холли Грейл пишет. Доброе утро, Никита и Стас. Я буду отсыпаться, как сегодня. Я проспала, не пошла на работу и сказала, что ухожу в отпуск вообще. Залягу в спячку, как сурок, и мне будет сниться, будто я вместо Ани веду с вами утреннее шоу.
1: А давай. Ани не будет еще неделю, она как раз отдохнет.
0: Голосовые записывай, девчат, мобильного приложения рекорда. Все, вот вы и ведете с нами шоу.
1: Я не знаю, насколько это предложение сработает. Давайте так, вот завтра будет погода. Мы же по нему будем говорить.
0: Так.
1: Просто загуглите погоду в Санкт-Петербурге, пришли голосовой нам.
0: Так, дети наконец выйдут на улицу, будут гулять, начнут как люди. А я дома наконец в тишине побуду, Елена рассказала. Ну вот.
1: Слушай, ну вот если пропадет интернет, мы уже об этом говорили, коуч, как играть во дворе для детей. Представляешь, то есть развить им фантазию. Mm-hmm. То есть, типа, это не палка.
0: Да, они сами все придумают, без ваших коучей.
1: Думаешь?
0: Зачем, конечно, зачем нужны коучи? Нужен просто один острый предмет, коробка с песком и 4 человека. Все.
1: Да, и один из них, который не пожалуется маме, да?
0: Это обязательно условие любого двора.
1: Все, что было во дворе, остается во дворе. Вон за той кучей.
0: Иначе с такими не дружим.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Садись до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вейкаперы! На рекорде.

0: 9.01 у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Никита и Стас, мы с тобой, мы продолжаем. Ватафакты в этом часе не пропустите обязательно. BTS, знаешь группу?
1: Да.
0: В общем, те самые, напомню всем, кто выступали в перерыве на финале в чемпионате мира по футболу. Они там пели какую-то композицию.
1: Корейцы.
0: Да, южнокорейская поп-группа, если быть точными.
1: Но в Северной Корее они недолго там пропели.
0: Да, из-за чего сейчас, собственно, хейтят того самого Сашу из Саша Тани. Он там немножечко на них наехал, есть небольшой конфликт, и фанаты BTS объединились, и давай про него мемы.
1: Подожди, как Александр Гайдулян, если я не ошибаюсь, его зовут, он наехал на BTS?
0: Да.
1: Наехал?
0: Ну, такой он стал активным в сети и такой решил просто немножечко похейтить.
1: Это все равно, что, Мик Джаггер, Роллинг Стоунс, отстой, ты понял, слышь меня?
0: Так. В общем, вы найдете суть этого конфликта, мы не про это. Всемирно известная южнокорейская поп-группа BTS отказалась участвовать в предстоящем в 2027 году церемонии вручения музыкальной премии Грэмми. Да, из-за появления новой азиатской категории. Об этом сами участники группы сообщили в своих социальных сетях. В общем, они и так достаточно популярны по всему миру, да? У нас есть множество фанатов этой группы. И они так и сказали, что мы решили в этом году не выдвигать свою кандидатуру на Грэмми. Мы надеемся, что музыка будет восприниматься и находить отклик у людей не по региональному или языковому признаку, а как музыка сама по себе. Они говорят, понятное дело, что мы в азиатской победим.
1: Да.
0: Нам как будто бы вы специально для нас это придумали. Но это между строк, если читать. И говорят, не будем участвовать. Вот сами там и разбирайтесь.
1: Не, но мы же знаем причину, почему они отказываются. Они скоро вообще, начнут очень сильно депрессировать.
0: Пойдем.
1: Нам Саша из Саша Таня сказал, что мы плохие. Мы как можем выступать теперь?
0: Не, ну так пацаны отслужили, по-моему.
1: Да!
0: Сколько, 5 лет их не было?
1: Пять раз. Ну, по-моему,
0: очень долго.
1: Они собрались, ушли, вернулись. Снова стали популярными. А ему что-то... Но нет.
0: Но в этот момент Саша пилил контент все это время.
1: Надо узнать, в чем причина. Возможно, там не беспочвенные какие-то наезды.
0: Может быть, он хотел быть каким, получается?
1: Шестым.
0: Восьмым
1: из BTS.
0: Мини-BTSик.
1: Мини-BTSик. Пельмешка.
2: Нормал. Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: 12% взрослых людей на нашей планете не умеют читать и писать вообще. Такая так. статистика. То есть только приблизительно...
2: А нет статистики по 8. Странам где-то?
1: По странам я не углублялся так глубоко в этот вопрос. 12%, представляешь? Поэтому ты вот можешь научить кого-то помочь, как минимум.
2: Я?
1: Да.
2: Могу. Наверное, не знаю.
1: Тигры кажутся людям ярко-оранжевыми. Так и есть же, да, на самом деле? Написано в факте. Кажутся. Но их главные жертвы, это олени и кабаны, видят мир иначе. Из-за особенностей дихроматического зрения они почти не различают оранжевые и зеленые оттенки. Поэтому тигр на фоне растительности выглядит для них зеленовато-коричневым и хорошо замаскированным. То есть они практически его вообще не видят даже. Поэтому он так легко добывает себе еду.
2: Эволюция сделала так, чтобы именно для этих животных тигр невидимый. То есть он захочет деликатес какой-то. Я тебя вижу, что ты там рычишь?
1: Не то, что эволюция, природа просто.
2: Да, такая, рычит он там на меня. Ты зеленый, ё-моё, я тебя вижу.
1: А в Король Лев, да, как лев, кабаны, этот, сурикат подружились вообще.
2: Да, бывает.
1: Брали в детстве, получается.
2: Жуков. Кстати, можно же тогда проверить. Львенка подбросить Борову и сурикат воспитать.
1: Не увидит его.
2: Почему? А?
1: Просто.
2: Такие где? Мы потеряли ребенка. Я здесь. Алло, воспитатели.
1: Я жду, пока ты еще немножечко поешь, Буров.
2: Да, есть теория, что вот если про животных, что да. бабуины, обезьянки, воруют да. львят.
1: Зачем?
2: А они знают, что он вырастет
1: и будет
2: ощущать? Их, и будет их кушать.
1: А-а-а.
2: Нападать. И поэтому они воруют львят.
1: Рафики.
2: Да, и такие. И по-моему, почему? На самом деле в мультике-то как было? Рафики выходит на скалу, такую
1: поднимает,
2: поднимает его.
1: Симба,
2: и
1: да.
2: уже почти хочет бросить его со скалы.
1: Ну нет же.
2: Но Муфаса такой говорит: ты одурел, слышь? У тебя сейчас не только попа станет красной, но и лицо, если так будешь себя вести.
1: Как он... все в мультиках по-доброму, да, все-таки оформили?
2: Да.
1: Просто поднял, всем показал. Лев дружит с кабаном, с
2: рекатом. Все другие. И только львы нападают на львов. Ну и гиены там еще.
1: Еще один фактик. В 1787 году американец Леви Хатчинс, так его звали, создал один из самых первых механических будильников. Но этот будильник был настроен только на 4 утра. И именно в это время изобретатель хотел просыпаться. Сам изменить время звонка было невозможно. Всегда в 4 утра звонил этот будильник. Я представляю, как его недолюбливала его семья.
2: Его и отключить нельзя было вообще никогда.
1: Возможно, Хатчин спал отдельно от всех.
2: Возможно, он спал одиноким.
0: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно. Действия.

0: Умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Мам, а когда у меня будет своя комната?
3: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
3: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30. 10.

0: Вейкаперы.
1: Ким Баттерфляй, Шуга, Бэби.
2: Классная эта песня.
1: Ну, классная, но она же вечная, по-моему.
2: Так, Crazy Town называется группа.
1: А, спасибо, Станислав.
2: Да. Ну, я знаю, если честно, я знаю у них всего две песни.
1: Я одну. Явно, а вторая больше, какая?
2: Toxic она называется.
1: Это Бритни Спирс.
2: И, да, не она. Она вот поэтому с ума и сошла, что вы перепеваете ее.
1: Да?
2: Она услышит это, да, говорит, я так не пела никогда. А из машины скажет. Она с ножами и танцует, потому что вот-вот скроется. Бедняжка.
1: Она ищет нас, тех, кто криво поет ее песни. В общем, друзья, да, мы обсуждаем, что мы делали бы без интернета. Напевали бы песни в караоке, кстати.
2: Почему? Караоке.
1: Собирались бы все дружно, делились своим вокалом. Те, кто умеют и не умеют.
2: Ну, не умеют же.
1: Ну, да.
2: А мы... Значит, смысл идти в караоке?
1: Ну, и что? А просто поорать. Смысл караоке не в умении петь.
2: Так я про это и говорю. Если ты умеешь петь, зачем идти в караоке?
1: Реально. Выступай тогда, действительно. Делись своим творчеством. В караоке собираются те, кто душу изливают микрофону.
2: Взяли, наехали на людей, которые умеют петь и идут в караоке.
1: А чего они приходят и бесят?
2: Представляешь, да, ты сидишь там, кто-то поет, и ты такой, слышь? Пошел отсюда. Здесь поют такие, как я. И... Только!
1: Марианна пишет, мы обсуждаем, что мы делаем без интернета. Вдруг его отключают. Если бы не было интернета, я бы пошла работать в какую-нибудь местную газету, она рассказывает. План хороший, кстати. Во-первых, их бы наконец начали читать. Во-вторых, надо же как-то компенсировать отсутствие провокационных текстов и соцсетей. Сочинял бы, как обычно, паблики пишут. У людей был бы мягкий переход на жизнь без соцсетей.
2: Представляешь, специальные газеты соцсетей. Создал газету, колонку, вернее, вот как раз типа комментарии к новости какой-то. Mm-hmm. И вот сегодня кто-то накатал комментарий, он день ждет следующего выпуска.
1: Отправляет чтобы, его, да, да.
2: Чтобы ему пришел ответ. И он такой, ах ты!
1: Не, ну смотря, опять же, какая газета? Спид-инфо, помнишь?
2: Да.
1: Ну это же вообще.
2: И газету тоже помню.
1: Ну что же за человек?
2: Быстрая информация, кстати, по-другому.
1: Такие заголовки были. Сейчас СМИ не могут такие создать в большинстве своем.
2: Ну, раньше умели. А раньше надо было как-то привлекать.
1: Мне кажется, вот раньше были Спид-инфо, вот крутые вот эти ребята. Потом у них взяли на вооружение работу Бургер Кинг. Вот они начали по их схеме.
2: О, это жесткие вообще. Там маркетинговые войны, которые у них идут с Макдональдсом, да, если не ошибаюсь, они все время бодались.
1: Со всеми вообще, им все равно.
2: Это жестко.
1: Доброе утро, Вейкаперы. Пишет Максим нам. Привет, Макс. Если пропадет интернет, то появится соцсеть. Рассказывает, какие. Во дворе. Лавка грамм. Стенограмм. Чтобы фильмы посмотреть, будем искать тех, кто все записывал на флешки и CD-диски. Нужно будет еще CD и проигрыватели найти, кстати. Но радио рекорд будем слушать по радиоприемнику, это точно.
2: Тоже у тебя забор грамм.
1: Забор
2: там, там же все самое.
1: Там одинаковое сообщение будет.
2: Одно слово.
1: И то, которое даже в эфире не прочитать.
2: Три буквы. Но там хотя бы еще и рисунки будут.
1: Можно попрактиковаться. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победив спецоперации. По его словам, в этом опросе позиции всех ответственных политических сил совпадают. Основателю «Телеграм» Павлу Дурову накануне предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По данным ТАСС, следствие считает, что администрация мессенджера не удаляла каналы и ботов, которые, как утверждается, использовались украинскими спецслужбами и террористическими организациями. По этой статье максимальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы. 10 женщин обвинили актера и фронтмена 30 Seconds to Mars Джареда Лето в сексуализированном насилии и неподобающем поведении. Их истории вошли в документальный фильм BBC «Джаред Лето. Мрачный секрет Голливуда». Несколько женщин утверждают, что познакомились с артистом, когда были несовершеннолетними, а бывшие участники его команды заявили, что замечали его повышенный интерес к подросткам. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1.600.000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
12: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: оперы.
1: Продолжаем обсуждать, как будем развлекаться, если интернет отключают вообще. Накидываем идеи, этот чатик сохраняем, скриним, если что-то понравилось. Вот Александра приводит все в порядок, тормошит, говорит: дорогие друзья, вы не понимаете, что когда отключат интернет, вы даже в мобильный банк зайти не сможете. Мы про это говорили в самом начале. Конечно, мы выспимся, нагуляемся, начитаемся книжек, но те комфортные мелочи, с которыми мы привыкли сейчас, они же исчезнут. А бедные люди, которые работают на удаленке, в офис!
2: Ой, правда, потому что тебе придется ездить.
1: Поэтому пусть интернет живет дольше, говорит Александра.
2: Ну это же не от нас зависит, мы же фантазируем.
1: Ну, нет. Оправдался, да, решил? Немножечко.
2: Нет, да, конечно, пусть интернет работает, пусть ничего не глушит, пусть там все мессенджеры, которые нам нужны и будут помогать, нам тоже работают. Ну вот нет, если интернет. Ну, с другой стороны, эти не влом и до банкомата сгонять.
1: Ну, влом.
2: В магазинчик своими ножичками.
1: Это тоже влом.
2: Вот ты и провалился в этом, да?
1: Я уже на первом испытании, просто в первый день, конечно.
2: Алло, Никитос, ты где? Я плачу, я еще не могу принести еды.
1: Так, наш слушатель пишет: если не будет интернета, то уйду работать в работу с головой. Работаю кондуктором, кстати, поездки различные в общественном транспорте, то еще развлечения. Каких людей тут только не встретишь, заодно и денег заработаю. Говорит, контент, видимо, каждый день.
2: А, на контенте? Наш, а куда слушатель, ты его выложишь? Интернета нет.
1: Это я добавил уже контент. А, он, да? Про контент не писал, конечно.
2: А как может человек-контролер заработать денег лишних?
1: Я думаю, не стоит спрашивать про это, потому что мы не зачитаем это в прямом эфире.
2: Хочешь поехать в мягком кресле? Я нагрел.
1: Кемир пишет: вот вы все про ремонт забыли, что ли? Это ж такое развлекалово. Придумать, нарисовать, замерить, поехать, выбрать, закупить, начать делать. 100 500 раз поссориться с девушкой, 100 501 раз помириться с ней. Романтика, говорит Кемир.
2: Слушайте, мне кажется, у ремонта есть несколько стадий. Первая — это начать ремонт. Ну, конечная стадия — закончить ремонт. Так. Мы до нее мы доходим. И есть промежуточная. Это когда нормально. Мы с этим можем жить нормально.
1: Мне нравится, как у некоторых начинается ремонт. Все такие: ну все, будем делать вот как нужно. Да, все по уровню выставлять, да. А потом, ну, вроде на глаз ровненько, да, ровненько.
2: Такой, может, жвачки приклеим? Ты как раз же наживал там, ну, давай.
1: Так, друзья, обсуждаем, как вы будете развлекаться, если отключат интернет. Есть такая возможность еще написать нам сообщение в чат мобильного приложения Рекорда как минимум и во все наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Интернет, есть такая возможность еще написать нам сообщение в чат мобильного приложения Рекорда как минимум и во все наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
2: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина, 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Дмитрий.
1: Совсем немного еще почитаем ваших комментариев про то, как мы будем без интернета чем развлекаться. И подведем итог голосования. Она у нас была вообще-то на наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь, если пропустили и только что подключились к нам. Да и вообще высказывайтесь. Так, в прошлом году, когда гоняла в родной город, и Яника нам рассказывает, где мобильного и нет... заглушен уже несколько лет, просто наушники, и слушаешь музыку, радиостанции там только одна, заезженные песни, книгу с собой брала, или просто фотографировала, кстати, фотографировать, а плюс куча знакомых, выходишь обязательно кого-то, встретишь, и всегда найдется с кем поболтать, не смертельно, говорит, вообще.
2: То есть там даже если не хочешь поболтать, тебе втянут разговор.
1: Это обычно бабушки делают, я вчера точно так же соседка втянула в разговор, а бабулька? Я просто вышел.
2: Как она тебя втянула в разговор?
1: Хватит шуметь! Ты достал уже! Нет, ты знаешь, у них это происходит взглядом, вот что я заметил. Когда они смотрят на тебя вот так долго, а ты чувствуешь на себе чужой взгляд. И ты такой тоже невольно оборачиваешься, думаешь, а что, что-то не так может быть? Они такие, нет-нет. И вот уже глаза загораются постепенно, такие, огонек появляется, такие, вопрос назрел! А извините! Она такая, а вы не могли бы мне денег занять? А я вижу ее второй раз в жизни.
2: Ничего себе.
1: А я такое говорю, может, вам просто куплю что-то? Потому что вид у нее был достаточно интересный.
2: А она такая, мне что, нужна, по-твоему, еда?
1: Я тебя спрашивал, а мне вот этого не хватало только.
2: Она такая, да. У меня там ставочка горит. Я что, по-твоему, сейчас молоко поставлю? Или ты мне... Я с булкой в All-In пойду.
1: Я догонами играю. О чем ты говоришь, мальчишка?
2: Ты что, болезный? Ты стыки видел там? Купит он мне. Такая руба села в ламбу и уехала.
1: Ну, в общем, да, такая история вчера со мной произошла. Без интернета, кстати, тоже. Могла бы в домовой чат написать, где меня нет. Вот. Давайте подведем итог голосования. Мы, кстати, против азартных игр. Мало ли, вдруг вы так подумаете.
2: Ты так все время говоришь, давай подведем итоги. Ну, мы же их не подвели. Все нормально, мы нигде не облажались.
1: Мы никого утром не подвели.
2: Да.
1: Давайте, как вы будете развлекаться, если отключат интернет? На первом месте у нас книги, конечно. И это замечательно. Читать книги, покупать и смотреть фильмы на флешках. Круто. На втором месте это слушать радио. Мы в FM вообще всегда. И в интернете стараемся тоже. На третьем месте вариант это займусь спортом. Будем спортивные, начитанные. И все это под рекорд. Круто.
2: Я согласен.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Стаперы на рекорде.
1: 10.01 в Петербурге по московскому времени. Друзья, Никита и Стас, мы продолжаем, еще час с вами будем. Ну и также напоминаем, что Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк». Это главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Все пройдет. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Вики Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится, поэтому очень важно прямо сейчас перейти на сайт radiorecord.ru и забрать свои билеты. 18+ по возрасту.
2: Еще... Да, надо бы успеть.
1: Ну, так, конечно, у нас хуже собираешься как раз-таки в октябре.
2: Да?
1: Поэтому...
2: Переезжаю.
1: Давай, услышимся там. Мужчина провел 1.5 года в тюрьме из-за ошибки в никнейме.
2: Так,
1: В Канаде дело было. В общем, кто-то там начудил в интернете. И силовики местные запросили у администрации мессенджера, Кик этот мессенджер там называется, данные о пользователе. Но вместо ника одного получили ник другой. Разница была лишь в нижнем подчеркивании. То есть у того, кто действительно совершил преступление, как предполагалось силовиками, на одно подчеркивание больше, чем у того, кто этого не делал. И в итоге задержали невиновного. Несмотря на отсутствие доказательств, осудили его.
2: Сразу же.
1: Да.
2: Он даже не успел сказать: «Я невиновен».
1: Ну, они, видимо, достали переписку из этого мессенджера. И все, говорят, вот они, главные доказательства. Спустя 1.5 года, когда мужчина вообще просидел свое, в суде обнаружили ошибку сами. И оправдали осужденного и заявили о его невиновности.
2: То есть, ну давай, иди уже.
1: Ники практически одинаковые. Одно нижнее подчеркивание. Вот единственное отличие в этих двух никах было.
2: То есть я их вообще не волнует, что он показывает свой аккаунт. Вот это я сижу. Вот фотография.
1: Кто говорит, знает,
2: да,
1: что
2: какая творится. Разница?
1: Ты видел, как у них же рты так открываются в Канаде просто.
2: А, это оттуда.
1: Ты что, South Park не смотрел?
2: Смотрел.
1: Ну так вот.
2: Я просто думал, что это они не существуют.
1: Кто?
2: Я думал, что этот Хроники Нарнии снимали, они якобы в Канаде.
1: Ну вообще, поэтому сейчас стоит всем пересмотреть свои ники в социальных сетях. Мало ли, там у вас много подчеркиваний или что-то еще.
2: А может, ну чисто теоретически, а может быть полиция начнет нормально работать и судебная система в Канаде, а?
1: Ну ты молодец, что к ним обратился. Они переведут обязательно твою речь и что-нибудь сделают с этим.
2: Канадцы!
1: И найдут тебя, и твой ник тоже.
2: Работайте нормально.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ты по-любому про чизкейк расскажешь.
2: Ну, конечно же, про чизкейк.
1: День чизкейка сегодня.
2: Да, фактов немного, но первое такое. Итак, первый чизкейк был приготовлен еще в Древней Греции в книге о земледелии, автором которой является Марк Порций Катон, прикинь, старший.
1: Как еще раз, по порции?
2: Марк Порций Катон.
1: Поэтому чизкейк по порциям.
2: По порциям, да. Так вот, был бы описан рецепт пирога, который служит угощением для спортсменов-олимпийцев. Рецептура очень схожа, там же творог, вот эта штука, очень схожа с чизкейком, поэтому считается, что в Древней Греции, так сказать, сделали прототип. Естественно, то, что мы видим сейчас, это уже другое.
1: У меня вопрос.
2: Так.
1: Почему чизкейк делается из творога, но чиза там нет, но чизкейк, сырники, то же самое, у меня тоже... Тот же самый вопрос. Сырники не делаются из сыра.
2: Вот я тебе сейчас скажу.
1: Давай.
2: Что он на самом деле он делается не из творога. Это нас обманывают.
1: Так.
2: Итак, в 1872 году в Америке Уильям Лоуренс был изобретен сливочный сыр. Основным компонентом он и стал потом чизкейком. Он пытался повторить французский десерт. Сейчас правильно, Нешатель называется французский десерт, французский сыр. Он пытался повторить, и в итоге он сделал всем знаменитый сыр Филадельфия, который используется в суши, в остальных разных блюдах. И вот его теперь за основу берут как чизкейк. Добавляют туда всякие...
1: В чизкейках сейчас сыр Филадельфия.
2: Так он и всегда есть. Всегда просто есть. Если сравнивать с предыдущим фактом про Грецию, там было лишь отдаленное, что какая-то молочная субстанция. Сыр же как готовится?
1: Субстанция.
2: Субстанция, до нее идет автобус номер 23. Да. Вот, собственно, и благодаря вот этому человечку у нас есть Филадельфия, сливочный сыр, и мы кушаем всякие разные чизкейки.
1: Ну, к сырникам до сих пор вопросы остались.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 30 июля.
2: Овны, сегодня у вас не останется времени на душевные терзания за вашего непутевого любимого человека.
1: А тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто решиться на какое-то очень важное действие.
2: Близнецы, сегодня вы в ответе за вашего любимого человека.
1: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам вспомнить о ваших талантах и продемонстрировать их второй половинке.
2: Львы, если ваш любимый человек действительно близок вам по духу, то он обязательно поддержит все ваши начинания.
1: Девы, сегодня вам так захочется пообещать своему любимому человеку что угодно, хоть луну с неба.
2: Весы, сегодня стоит придумать для вашего любимого человека что-нибудь творческое и интересное.
1: Скорпионы, все мы грешные, но с другой стороны, не погрешишь, не покаешься.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не все равно, на что вы думаете и как вы чувствуете.
1: Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что вам приснится.
2: Водолеи, сегодня вы и ваш любимый человек несколько впадете в детство.
1: Рыбы, то, что казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг стало похожим на шатающийся мостик над бездной. Давайте-ка исправляйте и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
3: На рекорде.
0: Новый трек на рекорде.
4: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов призвал россиян временно отказаться от любых финансовых операций с Telegram до официальных разъяснений Роскомнадзора и ФСБ. Привосман пока лучше не оплачивать подписки, звезды и подарки, поскольку мессенджер, как он утверждает, теоретически могут признать террористической организацией. При этом Свинцов подчеркнул, что это лишь рекомендация до появления официальной позиции регуляторов. Макалей Калкин провел переговоры с Disney о возвращении в роли Кевина МакАлистера в новой части «Один дома». По данным источников, студия положительно оценила идею актера о взрослом Кевине, который сталкивается с собственным сыном. Детали проекта пока не раскрываются, однако участие Калкина рассматривают как главный способ привлечь зрителей к продолжению культовой франшизы. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Последним для него стал матч 1/8 финала чемпионата мира против Норвегии, в котором бразильцы уступили со счетом 1-2. За сборную Неймар провел 130 матчей и забил 80 голов, став ее лучшим бомбардиром. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Рекорд. Рекорд.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Есть люто горячая новость.
2: Я готов сейчас на ледяной перчатке.
1: Бунт происходит из-за масла, из канализации на Тайване.
2: Я слышал.
1: Народ буквально кормили этим, реально. Как пишут тайванские СМИ, мы проверили. Местные производители вместе с властями скрывали, что делали масло из канализационных отходов.
2: Все жирное, что сливалось, они оттуда собирали.
1: Да, потом поставляли это в магазины, школы, детсады и так далее. План был надежный, пока об этом не узнали люди. Как только сейчас люди об этом узнали. В общем, есть даже фото и видео подтверждение этому всему в интернете. Но опять же, вы похуи. Мало ли, вдруг это Китай своей ишкой накрутил.
2: Возможно, но такая новость уже, ну, давай так, не первый раз эти видосики всплывают.
1: Про Индию я слышал подобное, да. Что в Индии якобы такое, но они это сами одобрили.
2: То есть,
1: вот то, что на Тайване такое происходит, я не знал.
2: В Индии это еще и нормально, это еще и деликатес считается.
1: За сколько бы съел индийскую еду?
2: Не съел бы.
1: За 1000 рублей?
2: Нет.
1: И тебе бы заплатили?
2: Нет, да я...
1: Пять,
2: да, хорошо. Да нет, ты больше потратишь на то, чтобы избавиться от
1: 15.
2: Всего.
1: 15 тысяч рублей, да.
2: Пока нет.
1: 23.
2: Да ты в курсе, что тебе просто сразу паразитов накладывают?
1: 20.
2: Понимаешь, там...
1: 7 тысяч рублей.
2: Ты же присмотри, он берет тарелку, и вот так вот ложкой зачерпывает. Гастрит.
1: 31 тысяча рублей тем временем.
2: Или я даю деньги, или то, что в черном ящике. Слушай, смотря, давай так, я бы в Индии съел еду, но, наверное, не уличную. Вот эту. Даже если уличную, но, наверное...
1: Мы про уличную и за 36 тысяч рублей.
2: Я не знаю. Это, знаешь, вот эти, я смотрел тоже видосы, где они вот делают эти коктейли, где они вот взрывают бутылки. Так это же тоже все из бутылки с мусора промывается.
1: 41 тысяча рублей.
2: Но мне нужно посмотреть расценки хорошего врача,
1: так.
2: Которые потом меня
1: были... Но в Индии, это важно, таковы
2: врач
1: условия.
2: В Индии.
1: Да, врач тоже в Индии будет.
2: Стоп, но в Индии есть и столицы, и хорошие, дорогие кварталы.
1: Если ты до них дойдешь.
2: Скорее всего, долечу на пороховых газах.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
3: Армин Ван Бюрен, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Rico.

Рекорд. Реклама. Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: в компанию «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
2: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
3: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Record. Вейкаперы.
1: Знаешь, Стас, меня обычно посещают очень странные вопросы. Я это все держал в себе на протяжении всей жизни, а потом подумал, я же в прямом эфире работаю. Почему бы мне не рассказывать это всем, да? И не спрашивать у вас прежде всего.
2: Давайте поговорим о вашем детстве.
3: Ты просто так начал.
1: Я подумал, реально, вот особенно перед сном, меня вот посещают какие-то странные выдумки, задумки.
3: Так.
1: Я думаю, ну мне же не одному ходить с этим, мне надо же делиться. Так вот у меня такой вопрос зародился. Вот что бы ты сделал, если бы проснулся и понял, что ты размером с муравья?
3: Я просто
1: Вот ты проснулся, ты размером с муравья. Что ты будешь делать?
3: Во-первых, мне было бы очень холодно, потому что работает кондей. Во-вторых, как спуститься с кровати?
1: Вот, уже проблемки, да?
3: Да, это же... Я бы разбился. Так, что еще? Как открыть холодильник, потому что я хочу поесть.
1: Так.
3: И...
1: Вот неожиданно, просто бах, и ты превратился...
3: Как сообщить людям о том, что я теперь размером с муравья?
1: Вот и я об этом задумался. Думал делать какой-то мини-рупор из бумаги, как-то сообщить об этом.
3: Вот.
1: Кричать бессмысленно.
3: Опять же, я подумал, вот дальше дошла мысль. Да. Если люди меня найдут, так. Я размером с муравья, будут ли они проверять, кислая ли у меня попка?
1: Но ты просто же с размером, а не муравей.
3: Ну, мало ли. Все равно. Хотелось бы узнать это.
1: Люди, опять же, могут испугаться.
3: Да.
1: Маленький такой говорящий человечек.
3: Если у нас коллективный разум, как у муравьев. Ну, у них не коллективный разум, но...
1: У кого у нас? Ты один.
3: Я один.
1: Проснулся размером с муравья.
3: Если такие, как я, стал ли мир таким же,
1: так
3: как я?
1: Ты их искать будешь.
3: А я не увижу, я же маленький. Я как с кроватки оттуда досмотрю.
1: Короче, я считаю, нужно первым делом как-то найти способ сообщить.
3: Не,
1: что я, здесь я.
3: Я знаю, что если тебя посещает такая мысль, то тогда так. Тебе нужно заранее приготовить, знаешь, из наборов Лего мини-лестницу с кровати до пола.
1: Да дом себе построить.
3: Либо хотя бы веревку с кровати, чтобы ты такой, если проснулся, во-первых, ты из-под одеяла должен выбраться.
1: Так, так.
3: Это неделя. Да? Там, а эти клещи-сапрофиты, которые живут, с ними бороться еще, ты уже одичал. И вот ты заросший, уставший, ты уже их ешь. Там,
1: как из Джуманджи, тот самый парень.
3: Ты выходишь, спускаешься вниз и живешь своей жизнью. Тебе нужен микротелефончик, то есть маленькие кнопочки.
1: Но это уже выдумки. Да, это нормальные вещи обсуждали, серьезные, Стас, честно. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся. Завтра пятница. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
3: Всем прекрасного продолжения этого дня.
1: Пока!
0: Вейкаперы. На рекорде.

еще различные лайвы. Вот Tomorrowland, да, прошел совсем недавно. Вы хотите послушать, что там играли Мартин Гаррикс, Армин Ван Бюрен, Стив Аоки и другие? Пожалуйста, заходите в наш телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд» и скачивайте. А ВК-фест недавно прошел. Хотите послушать, что играли Володь Фонарев, Саша Попов, ваш покорный слуга Диджи Фил? Тоже заходите и скачивайте. Поэтому вещь полезная. Самое главное, что она никуда от вас не денется. Можете смело все эти аудиозаписи тянуть себе на телефоны. Все, полезную информацию рассказал. Давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак от Олеса под названием «Destiny».

0: Как вы понимаете, этот час будет насыщенным, собственно, как и другие. Начинаем эти 60 минут с Алефа Бендер. Называется «Бариток». Это рекорд «Дэнс лета».
1: Рекорд.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1920-х годов, и впервые на логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

этом канале, да, Радио Рекорд, где указаны все основные композиции, которые чаще всего звучали на Tomorrowland. То есть очень продуктивный, интересный пост, поэтому, ну, просто можете зайти в нашу телегу Радио Рекорд и написать слово Tomorrowland, и быстро попадете как раз на этот пост. Послушайте, какие композиции чаще всего встречались в сетах самых известных и именитых диджеев. Штука интересная, ну и композиции, с одной стороны, знакомые, а с другой стороны, есть очень такие необычные работы. Ну, давайте как раз-таки про необычные работы, которые будут в эфире Радио Рекорд. И расскажу, например, в этом часе прозвучат ребята Police

0: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Танцевальный ритм – как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование еще продолжается, но за рассмотрение законопроекта выступили уже более 60 сенаторов. С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Насера Аль-Халяифи называют возможным соперником Джани Инфантино на выборах главы ФИФА. По данным СМИ, его кандидатуру обсуждают на фоне критики коммерческого проекта ФИФА Forward Enterprise и разногласий между ФИФА и рядом футбольных организаций. Радио Рекорд представляет пиратскую станцию «Рагнарёк» — главный драм-н-бэй спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, VK-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
9: Здесь готовят настоящих чемпионов.
8: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
9: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8 495 120 31 31. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
2: Наконец-то переехали.

0: Музыка надо первым запустить.
1: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
1: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
4: О, мастер уже пришел.
5: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
6: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10. Bring the action. When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up.

0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.

следующей неделе надо будет это делать максимально внимательно. Все подробности, условия, все остальное это вам озвучим, соответственно, уже на следующей неделе. Сейчас просто скажу, что кто-то из вас действительно сможет сгонять на шоу «Анима». «Анима», если вы вдруг не в курсе, возможно, вы видели очень популярные ролики, шорты и так далее, где такие большие роботы на экранах выступают во время выступления артиста. Вот это как раз шоу, и, соответственно, это и выглядит круто, и звучит круто. То есть это и музыка талантливая, и видеоряд очень крутой. Если не знаете, ну, соответственно, можете сейчас просто поискать. Так что готовимся быть активными на следующей неделе. Пока рассказываю о треках, которые будут в этом часе. Например, Крис Нитро. Также Дон Диабло и Уиз Халифа. Fisher, what a life.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фразой «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к Интер Майами после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
5: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
4: 1 августа, 12.00.
5: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
4: 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
5: Это будет феноменально!
6: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни, колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: Рекорд. Реклама.
1: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
2: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
4: Досрочный ответ. Это «Ситилинк». Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание, правильный ответ.
5: Конечно, это «Ситилинк». Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
7: Вот это «Ситилинк».
8: Обед в «Боттега» – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья. Хороших новостей много не бывает, особенно когда речь идет о нашем с вами настроении. Иногда даже небольшие изменения уже, согласитесь, сильно радуют. И вот любопытная статистика. По итогам июля россияне стали немного меньше тревожиться. Уровень тревожности снизился с 25 до 23%. Интересно, что чем старше участники опроса, тем спокойнее они оценивают все свое эмоциональное состояние. Но, похоже, с опытом мы действительно приходим не только к мудрости, но и к умению меньше переживать по любым поводам. Ну а как вы по себе думаете, вы больше тревожный человек или все-таки такой на дзене к любой ситуации? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Ну а я знаю, как еще снизить тревожность. Это, конечно же, оставаться здесь, на волне Радио Рекорд. А еще узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут, я расскажу. Свежак от Бауса, Magnetic. Потрясная совместка от Hugel and David Guetta, Shine. Еще дождемся Bob Sinclair с треком I Can't Wait. Совсем скоро здесь появится Sony Fudera, D.O.D. и Poppy Bascomb. Открою час Алия Фабин, Body Talk, это рекорд, Dance, лето. Рекорд!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, это вообще отличный вариант.
1: Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: Дощечка, выжигатель, да, дощечка.
2: Выжигатель, дощечка. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправках. Ведомство также выдало 52 предупреждения и возбудило 28 дел, связанных с ценообразованием, а вице-премьер Александр Новак поручил продолжить контроль за стоимостью топлива и его бесперебойными поставками. Российская персонализированная вакцина от рака показала первые результаты у первого пациента. По данным разработчиков, после начала лечения организм начал вырабатывать иммунный ответ, а препарат планируют создавать индивидуально для каждого пациента и предоставлять бесплатно. Система маркировки входящих звонков сократила количество холодных вызовов от бизнеса почти на четверть, пишут ведомости. При этом средняя продолжительность разговоров выросла, что, по данным издания, говорит о более адресном общении компаний с клиентами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Внимание! Абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
5: Дэнс лето
0: на рекорде.

Рекорд. Dance Radio. Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами. Если вы давно собирались выбраться на большое музыкальное событие примерно где-нибудь осенью, то сейчас самое время не откладывать. Ну а все почему? Потому что уже завтра в 18.00 завершится наша акция «Ранние пташки» и стоимость билетов на премьеру новой постановки фестиваля «Трансмиссия» портала от Радио Рекорд станет выше. Так что, если вы планировали идти, лучше успеть сейчас. Билеты уже ждут вас на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. С вами увидимся на главном трансовом событии страны уже 16 октября в Москве и 7 ноября в Петербурге. Ну а пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новый трек от Divac, Slow Down. Новинка от Joel Corey, Whisper. Еще одна свежая работа от Бенни Бенасси, Every Single Day. Здесь появится Армин Ван Бюрен с треком Here in My Arms. А начнем этот час Meet Me in the Dark от Eve. Это рекорд. Dance. Лето. Dance. Лето.

электроснабжение Лихтенштейна осуществляется от прикуривателя. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Дэнс-лето на рекорде. Новый трек на рекорде.
1: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Дэнс-лето.
1: На рекорде.
0: Новый трек на рекорде.
2: Армин Ван Бюрен, Silver Panda, Here in My Arms, Enjoy the Silence, Record Remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Росстат сообщил о замедлении роста цен на бензин за неделю. Показатель снизился с 1,7% до 0,6%, а дизельное топливо перестало дорожать. При этом снижение цен на бензин зафиксировано в 23 регионах России. Минцифры предложила обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей только по российскому номеру телефона. Эта мера вошла в проект нового пакета инициатив по борьбе с мошенничеством «Антифрод 3.0». С 1 сентября в России вступят в силу новые правила режима труда и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, рабочая неделя не должна быть выше 40 часов, а продолжительность смены в большинстве случаев составит не более 10 часов. При этом для отдельных категорий водителей предусмотрены исключения. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
1: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений. Здесь готовят настоящих чемпионов. Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова. Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Летняя распродажа в Мюз Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюз Даймондс.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
3: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
4: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00. 6+.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Друзья, наверняка ведь у каждого есть фильм, после которого хотелось бы сказать: ну нет, я бы закончил совсем по-другому. Ну вот вспомните тот самый фильм. Вот иногда одна сцена или финал могут вообще полностью изменить впечатление от всей истории. Но поэтому у меня к вам возник вот такой интересный вопрос. Если бы у вас была возможность переписать концовку вот любого, абсолютно любого фильма, какой бы вы выбрали? Ну и, конечно, самое главное, чем бы закончилась ваша версия? Делитесь своими идеями в чате Рекорда. Посмотрим, может быть, среди наших слушателей есть будущие сценаристы. Так что дайте своему взгляду жить. Я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут, и возвращаюсь в чат читать ваши версии. Calvin Harris, Satisfy. That's what we do. Послушаем отличную работу от Offenbach, Miles Away. Еще в часе появится Алок и Калит, Dive Into Me. Совсем скоро здесь Эбен, Hollow. А начнем этот час с работы от Hugel and Alternate, Moving to the Sun, at Record, Dance, Лето.
1: Dance, Лето! На Рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, она просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бэу! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: США запретили импорт новых китайских роботов и ряда энергетического оборудования. Как сообщает Трейдер, ограничения объяснили соображениями национальной безопасности и стремлением поддержать развитие искусственного интеллекта и высокотехнологичного производства внутри страны. Власти Китая уже выразили протест и заявили о подготовке ответных мер. Лучшие дороги в России, по данным РИА Новости, находятся в Ивановской области. Там более 94% маршрутов соответствуют нормативным требованиям. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Курская область. Глава ФИФА Джанни Инфантино представил план создания новой организации, которые могут передавать права на проведение чемпионатов мира. Инициатива уже вызвала критику со стороны ряда европейских футбольных федераций, выступивших против проекта. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-рум. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
8: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
7: 1 августа, 12:00.
8: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
7: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
8: Это будет феноменально!
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
11: Рекорд. Рекорд. Лето.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.

0: трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

Друзья, привет от Кристины и Радио Рекорд. Есть новость. Мы же все на работе с вами сидим, и я в том числе, несмотря на то, что моя работа — это кайф, как у вас, не знаю. Итак, зумерам все сложнее найти работу. Безработица среди россиян до 25 лет. То есть зумеры до 25, 26 — это уже все солидные взрослые люди, что ли. В общем, безработица выросла почти на четверть. Все почему? История стара как мир. Нужны, потому что люди с опытом. Те, кто без опыта, их можно заменить и так далее. Все легко и просто. Друзья, ну вот я сейчас вспоминаю, взяли ли меня сразу на работу после того, как я завершила обучение в своем универе. Ну, спустя 3 месяца... Я на радио работала уже. Правда, я училась вовсе не на радиоведущую. Друзья, давайте вспомним, какая была ваша самая-самая первая работа. Пишите об этом. У нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Я все читать буду непременно. Вслух и про себя тоже буду. Тиесто в этом часе и новинка называется «Эко Сакс Финале». Еще в этом часе диджей Гойя и Джейсон Дерула «Мичико».

0: непременно Сэм Фелт и Keep on Rising. В начале часа Али Фарбен и Body Talk. И все это рекорд-дэнс лета.
1: Рекорд!

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в Иномарка-сервис уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. Иномарка-сервис. Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
8: Мам, а когда у меня будет своя комната?
9: Скоро будет, солнышко.
10: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
9: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
10: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Встреча Трампа с Зеленским не оправдала возлагавшихся надежд, сообщает украинское издание «Страна». Накануне прогнозировалось, что встреча может стать поворотным моментом в политике США по Украине. Однако все завершилось однотипными комментариями. Фраза «встреча была хорошей» Трамп прокомментировал как переговоры с Зеленским, так и с Нетаньяху. С 1 сентября следующего года россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через портал «Госуслуги». При этом бумажные квитанции сохранятся для тех, кто не согласится на электронный формат или имеет право на их получение. Лионель Месси присоединился к «Интер Майами» после завершения выступления на чемпионате мира. Клуб уже опубликовал фотографии аргентинского футболиста с тренировочной базы и поприветствовал его возвращение. Успейте приобрести билеты по акции «Ранние пташки», например, у постановки главного трансового события страны от «Радио Рекорд» фестиваль «Трансмиссия Портал». Уже завтра с 18.00 стоимость билетов увеличится. Приобретайте их прямо сейчас на сайте radiorecord.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
11: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
12: В Ленте.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Дэнс лето!
15: На рекорде.
14: Лето!

летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар. Летом можно ударить человека под предлогом того, что на нем сидит комар.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
2: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
5: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
6: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
7: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
6: Почему?
7: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
6: О, мастер уже пришел.
8: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина 32. Ужин с характером северного края.
9: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

tough.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, сегодня, оказывается, Международный день дружбы. Знаете, я так проанализировала немножко, друзья, мне, в принципе, тоже немножко. Я поняла, что вот я с ними со всеми сблизилась, снюхалась, так сказать, на почве общей неприязни к кому-либо. Но, наверное, мне кажется, я сейчас буду даже в большинстве заглядывать в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывать, вы-то за что так сильно любите своих друзей? Вы почему друг к другу притянулись? По какой причине? Ну, мне правда любопытно. Также в этом часе любопытно вам рассказать, что будет звучать. Это Карлита, Софи Такер и Манхэттен. Еще впереди Эвелин Рокстон и Вертиго. Конечно, Дипло и Two Steppin'.

Состоятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, я просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? Они это все.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.

0: умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправках. Ведомство также выдало 52 предупреждения и возбудило 28 дел, связанных с ценообразованием, а вице-премьер Александр Новак поручил продолжить контроль за стоимостью топлива и его бесперебойными поставками. Российская персонализированная вакцина от рака показала первые результаты у первого пациента. По данным разработчиков, после начала лечения организм начал вырабатывать иммунный ответ, а препарат планируют создавать индивидуально для каждого пациента и предоставлять бесплатно. Система маркировки входящих звонков сократила количество холодных вызовов от бизнеса почти на четверть, пишут ведомости. При этом средняя продолжительность разговоров выросла, что, по данным издания, говорит о более адресном общении компаний с клиентами. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Fit Service диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умнеритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
0: в ленте.

0: начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Вытачивать. Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
0: Уточни, что, пожалуйста.
1: На дощечка, выжигатель, да, дощечка.
0: Выжигатель, там... дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
0: Да, ну горело вообще.
2: Вейкаперы. Утром на рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
4: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание! Правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink!
9: А почему завтрак... сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодня.
10: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а все же помнят про пиратку, да, никто же не забывает. Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк», главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве. Новое шоу, между прочим, на земле и в воздухе, три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, вау, день очень непростой, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Внимание, уже завтра с 11 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Баусы в этом часе «Магнетик». Еще Бенни Бенасси «Every Single Day».

0: Берекса и Фетра, Senior Religion. Хьюго прямо сейчас и Moving to the Sun, и все это рекорд. Дэнс лето.
1: Дэнс лето. На рекорде. Лето.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о новых санкциях против России и Ирана может вызвать возражения демократов в Конгрессе США, сообщает Политико. Демократы опасаются, что документ предоставит Трампу более широкие полномочия в области пошлин. Политико указывает, что вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий сейчас нет. Злоумышленникам могут закрыть доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Подготовленная Минцифры инициатива позволит блокировать во внесудебном порядке интернет-страницы с объявлениями о продаже такого оборудования, которые не прошли процедуру подтверждения соответствия. Сборная Франции по футболу представила новый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером. В основу обновленной эмблемы легли гальский петух в стиле 1920-х годов, и впервые на логотипе появилось слово «Франс». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: И вот она, опасная атака.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
10: в ленте.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
13: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь.
2: Это очень хорошо. Такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Как это было? Возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось. Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! Вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? А не это все.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
4: «Спот, спот, спот» повторяет народ.
5: Петрозаводский сервис классный.
4: Сам в маш...
0: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
4: «Спот, спот, спот» повторяет народ.

0: Признаем, мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все как всегда, будем вместе с тобой обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, если бы во времена Николая Первого, который приговорил Достоевского, объявил сумасшедшим Чаадаева, арестовал Тараса Шевченко, сослал подальше Пушкина и Лермонтова, жил такой персонаж, как внесенный в список террористов Павел Дуров, то Николай, конечно, бы его не тронул, так как вреда от него было бы не больше, чем от голубя, потому что в отличие от Пушкина и Достоевского, у него не было бы такого по-настоящему мощного оружия, как перо, и он бы не смог написать ни одной стоящей строчки. А такая чудная хреновина, как телеграм, в отличие от эпиграмм, никого бы даже не рассмешила. Но сегодня все наоборот, поэзия и литература не знает и не значит практически ничего. А все потому, что самое мощное оружие сегодня – это не стишки и писульки, а информация. Именно этим оружием мы-то здесь как раз и не обладаем, потому что мы обсуждаем не информацию, а так разную ерунду в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: ВЦИОМ выяснил, что россияне, смотрящие телевизор, оказались заметно жизнерадостнее любителей новостей в интернете. По данным опроса, среди активных телезрителей жизнерадостными себя считают 40% респондентов, тогда как среди активных пользователей интернета лишь 23%. При этом уровень тревожности у интернет-пользователей оказался более чем в два раза выше – 32% против 15% у тех, кто регулярно смотрит телевизор.
2: Ну, это да, я бы даже сказал, не просто жизнерадостнее, а солнечнее. Потому что у тех, кто смотрит телевизор, на лицах иногда, знаете, такая играет неожиданная блуждающая улыбка. Такая солнечная.
1: Да, совершенно. Это хотя очень ложится на недавнюю новость о том, что как ученые доказали, что телевизор буквально физически уменьшает размер мозга и когнитивные функции.
2: А это делает тебя счастливее.
1: Меньше, да, меньше знаешь, крепче спишь. Многие...
2: Но подождите, нет, вот тут не очень понятно. Потому что, смотрите, значит, ВЦИОМ сказал, что россияне, смотрящие телевизор, на россияне, что важно, жизнерадостнее любителей новостей в интернете. И вот тут не очень понятно. Это главный вопрос, это почему? И тут есть два варианта. Это потому, что вот там по телевизору рассказывают другие, как бы, да, более жизнерадостные новости, а о плохих новостях не говорят. Или потому, что говорят обо всех новостях, включая плохие, но о плохих новостях по телевизору говорят жизнерадостно.
1: Да.
2: То есть, вот, например, там новость... Не знаю, помните, даже, по-моему, мы обсуждали, значит, ну, такая обычная, просто российская новость там, скажем, ну, такая острополитическая. Да, нет, острая, конечно, политическая новость. Я даже ее помню. Житель Башкирии сломал пенис, когда изменял жене в бане с секс-работницей. Вот, смотрите, да, вот, давайте говорить откровенно. Вот в интернетах, да, этих ваших, да, вот про эту новость, ну, как расскажут? Ну, расскажут грустно, да, и обязательно, знаете, с привкусом фатализма. Куда мы все катимся, все ломают пенисы, повальная членоломка, членокризис, пенисоколлапс, доколи, до колена, пенисы и так далее. А по телевизору, как какая-нибудь ведущая, ну, там, Екатерина Андреева или просто ведущая, скажет весело, бодро, жизнеутверждающе, там, житель Башкирии сломал пенис, и так озорно тебе подмигнет.
1: Да, и к тому же мораль выведет, что вот нефиг изменять своим женам с какими-то там, не знаю кем, по баням они еще шастают.
2: Ну, и мораль, да. Да.
1: Но пенис хрусь и пополам.
2: Да, и когда она скажет об этом жизнерадостно, улыбаясь, и ты понимаешь, что все не так плохо. Раз ведущая улыбается, значит, может быть, в бане была и она, например.
1: А тут еще, смотрите, какой важный аспект. Даже вот есть такой термин «думскроллинг», когда ты как бы грустно, тупо, на тревоге, как бы, да, новости в интернете смотришь. А когда ты щелкаешь пультиком, это так весело.
2: Чем другое.
1: Хлобысь, туда-сюда, когда картинка яркая мигает там. Обожаю.
2: Да, я вижу.
1: Да, конечно.
2: У вас лицо такое жизнерадостное сейчас. Отсюда вопрос. И вопрос важный, товарищ. Как всегда, впрочем, в нашей программе. Вот, давай откровенно. Ну, интернет же это плохо, да?
1: Ну, и да, и телевизор врать не будет.
2: А телевизор это хорошо. Ну, неважно. Не имеет значения. Вот ты что предпочитаешь смотреть? Телевизор или интернет. И в первую очередь, конечно, новости. Откуда ты берешь? Вот в ЦОМ говорит, что... Он ничего не говорит. Он не говорит, где больше смотрят. Он просто говорит, что если ты берешь их из телевизора, то там они более жизнерадостные. Вот где, откуда ты берешь новости? И почему их стоит смотреть, скажем, по телевизору, а не в интернете? Или наоборот, в интернете, а не по телевизору? Ну и вообще, случаи.
1: Да, какие-то случаи с новостями, с телевизором, случаи там с интернетом.
2: С телевизором? Случай с телевизором.
1: Не, ну вот...
2: Прям по балде, да? Да, ну, короче...
1: Плюсы, минусы, подводные камни, это вот все, да, вот.
2: Да. Да, ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам хотят запретить искать собутыльников в интернете. Общественники предложили ввести административную ответственность для сайтов и соцсетей, где публикуются объявления о совместном распитии алкоголя. По их мнению, владельцы площадок должны отвечать за подобный контент и удалять такие публикации в течение суток после обнаружения или жалобы.
2: Господи, я тут думал, что еще можно предложить вот такого запретить россиянам делать? Я думал, что больше уже ничего придумать нельзя. Нет, оказывается, можно. Можно запретить бухать по интернету. И, кстати, нужно. Не пора ли нам действительно уже это сделать?
3: Проблема просто катастрофическая.
2: Это проблема серьезная, потому что запретить искать собутыльников в интернете, то есть, что это имеется в виду? То есть нефиг торчать в интернете, иди искать собутыльников офлайн. В реальной
3: раньше,
2: жизни,
3: да, как наши предки, там, третьим будешь у гастронома. Помните?
2: Конечно!
3: В фильмах Гайдая это все.
2: Да, да? Че ты торчишь онлайн? Да, там, ищешь там даже собутыльников. Иди подыши свежим воздухом. Выйди на улицу, подойди к скверу или к детской площадке, где обычно трутся алкаши. Сядь, как человек на детской площадке, на детскую горку. Нормально там налей, закуси свиной рулькой, как человек. Они вот это все в интернете. Они даже бухают в интернете. Не, послушайте, ну, я конечно, понимаю. А сейчас есть, ну, как бы такая общая методичка, в хорошем смысле, для разных групп, там, депутатов, чиновников, да, а она касается интернета, да, чтобы вот как бы отвадить всех нас от этой гадости. И каждый эту методичку отрабатывает по-своему, в меру как бы своего личного креатива. Да, вот кто-то, как вчера, помните, новость была, значит, отказаться от интернета, кто-то предлагал, потому что там эскортница, да, кто-то там, как Онищенко, просто там отказаться там, да, и погулять.
3: Для здоровья.
2: Да, но общественники взяли главный приз. Отказаться от интернета. Почему? Потому что там, ну,
3: алкашня
2: хватит.
3: Сидит,
2: алкашня,
3: да. Да. Вся алкашня в интернете, все олифанщицы, как бы, и вот их скортницы в интернете, все зло в интернете.
2: То есть в интернете не только эскортницы, но эти алкоголики.
3: Компьютерные игры жестокие.
2: И поэтому запретить, значит, россиянам искать собутыльников в интернете. А что, они так делают?
3: Что, реально, ну, россияне... важно понимать, как бы, очень важный, очень важнейший нюанс. Они ищут в интернете виртуальных собутыльников, чтобы через, ну, как по скайпу тупо, через экран, как бы, да, вот я у себя в Воронеже, ты у себя в Воркуте, да, вот, как бы, там, и мы, типа, выпиваем. Или же они ищут, типа, там, вот, ищу, там, в Кудрово, там, да, в 19:30 встречаемся на улице такой-то,
2: то есть, чтобы в реальности в виду, они бухают онлайн или потом все-таки выходят уже...
3: Вот я не знаю.
2: Ищут онлайн, а идут бухать уже офлайн, в нормальную жизнь, как бы, да?
3: Да, это еще куда не шло.
2: А это, конечно, куда не шло, потому что по скайпу это... Скайпоголизм, это вообще никуда не годится. Но там, так что это за сайты, кстати, на которых они ищут? Что это за алкосайт? Так и называется, алкосайт, детская площадка.
3: Я думаю, что опасность везде, как бы там. Нам на садовод.ру тоже можно найти там.
2: Нет, там вообще алкоголизм. Садовод.ру.
3: Сообщество дачников России, там где угодно.
2: Ну хорошо, ладно. На самом деле инициатива вроде как бы так вот внешне хорошая. Но вы знаете, нет. Я думаю, что просто, ну, как всегда, толку от нее не будет. Ну а что толку? Ну, запретят искать собутыльников по сайту. Ну, будет искать собутыльников по Гуглу. Да? А что, нельзя собутыльника нагуглить?
0: Гугла. Крем-хруст-шоу на рекорде.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Легенда российской электронной сцены. Участник фестиваля «Трансмиссия». Владимир Фонарев. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

0: шоу.
1: Зумеры начали ходить в синагоги вместо кафе и ресторанов ради дешевой израильской кухни. Фалафель, хумус, шакшука и баба-гануш там стоят около 200 рублей. При этом порции остаются большими и сытными. А рядом нередко работают неприметные магазины для своих, где качественные продукты можно купить заметно дешевле, чем в обычных супермаркетах.
2: В синагогу ради дешевой израильской кухни. То есть зашел в синагогу ради дешевой еды, а вышел сытым и немного обрезанным.
3: Ну, да? Есть свои издержки.
2: Хумус большой, а хумус поменьше, чуть-чуть.
3: Ну, да. А 200 рублей это 200 рублей.
2: Нет, 200 рублей, конечно. Баба-гануш превратился в шакшуку. Ради дешевой израильской кухни. А у меня такой серьезный вопрос. Очень серьезный, на самом деле. Вместе, возможно, задаю, за мной вся общественность стоит. Может быть, вся синагога. А они туда только ради пожрать заходят? Или все-таки за дешевой одеждой тоже? За дешевой кипой, там, да, там пейсы со скидкой, да? Или что-то только поесть?
3: Там не может быть дешевая, да, потому что в других... Понимаете, чтобы она была дешевая, должна быть конкуренция. А где вы еще кипу купите, как...
2: Окей.
3: Это монополия, поэтому там она может стоить очень много денег.
2: Окей, но развлечение от этого в любом случае там вообще бесплатное. Потому что там обрежут-то за даром.
3: Не за даром.
2: Ну, так, недорого. А я вам скажу, а это, знаете, а это намного круче, как вот зумеры это называют деревнинг. Знаете, вот деревня, отдых в деревне, сейчас называется деревником. А это круче деревненька, это обрезальнинг. Это, единственное, что жалко, что только девушку не пригласишь.
3: Слушайте, но мы с какими-то разными зумерами общаемся. Мои зумеры говорят не деревненька, а избинг. Вот слово «изба». Они мои зумеры более
2: продвинутые. Я просто, это уже более конкретное. Это часть деревнинга. Ваши зумеры, это кто? Это которые в синагогу ходят?
3: Да.
2: Окей, хорошо, значит, зумеры... Зумеры начали ходить в синагогу ради дешевой израильской кухни. Вы знаете, у меня только один вопрос. Маленький, но такой мне важный. А вот эти зумеры, которые ходят на халяву в синагогу, а вот я боюсь спросить, а они хотя бы евреи? Вот чтобы жрать подешевле, вот у них бабушка хоть по дедушке на пол хумуса еврейка, у них дед хоть на четвертинку шакшуки еврей или они даже не в курсе?
3: Значит, вот такая простая штука. Вот, в общем-то, мы все евреи, когда едим шакшуку. 200 рублей — это 200 рублей, знаете, лишними не бывают. И, кстати, вот мы тоже, я в свою молодость тоже ходил, в принципе, поесть в синагогу. Поэтому скажу, это было в Москве, на Патриках. Там у них есть синагога до сих пор, я надеюсь. Потому что я собираюсь в Москву, что осталось. Ну, и вот приятель московский говорит: пойдем туда вот поедим, там очень вкусно. Я говорю: в синагогу? Он говорит: ну как в синагогу? На втором этаже синагоги они сдают азербайджанцам. Азербайджанский ресторан на втором этаже. Говорю, очень вкусно. Там
2: это когда было?
3: Это было в начале нулевых. То есть там это...
2: Подождите, вы пошли в азербайджанский?
3: Да, в азербайджанский.
2: Через синагогу?
3: Да.
2: А тут у меня вопрос. А проходя через синагогу, вы до азербайджанского ресторана дошли необрезанным?
3: Да, нормально. Ну что вы? Да, прекрасно. Люди улыбчивые такие.
2: Окей, я просто так спросил.
3: Азербайджанцы тоже.
2: Но вы знаете, а вот просто мне интересно, а эти, то есть, ну вы ладно, вы пошли все-таки туда, да? А, хотя могли бы и в синагогу. А эти-то куда? Они сами-то евреи? Или зашли типа в синагогу ради дешевой израильской еды, а сам иранец?
3: Например. Ну, а если у тебя друг еврей, как бы, можно же?
2: А, это хорошо. Да, ну, вы знаете, я вот клянусь, я до этой новости, я такой же, знаете, такой наивный человек, я думал, что я слышал все про зумеров, да, я думал, что ничего уже мне не вышибет мозг про них, да, они ходят в синагогу, чтобы дешево пожрать. Но тогда я вам скажу, для них, конечно, возможности просто целый вагон для зумеров, потому что я для зумеров, зумеры, слушайте меня внимательно, я знаю такое местечко, где еда вообще бесплатная. Это вот как бы вы, зумеры, назвали тюремнинг. С бесплатной едой там проблем точно не будет. Там только одна проблема с выходом.
3: А чуть-чуть. Мои зумеры говорят камеринг.
2: Продвинул.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московский студент застрял в поясе верности и был вынужден вызвать спасателей. Заклинившее устройство оказалось невозможно снять самостоятельно, поэтому освобождать его половой орган пришлось уже с помощью слесарных инструментов. Причину, по которой пояс вообще оказался на нем, молодой человек предпочел не раскрывать.
2: А вы знаете, а я знаю причину. Я знаю ее на 100%. И я должен сказать, что эта причина фатальная и трагическая. И эта причина называется зумер. Потому что, конечно, это был зумер. Потому что просто, ну, ни один другой представитель человеческой расы такую неслыханную, нечеловеческую дурь бы точно не совершил.
3: А может, студент-заочник 38 лет,
2: но
3: как бы.
2: Нет, не верю! Потому что наше поколение, вот точно, да? Это точно не наше поколение, да даже и не более ранее, потому что наше поколение, особенно наше поколение, оно знало и умело все. И как член, знаете, из пояса верности вытащить, а главное, как в пояс верности войти, как туда просунуть его, чтобы не защемило, и чтобы она даже не заметила.
3: Еще более печальные новости по поводу подрастающего поколения, на которое мы смотрим с сожалением, на то, что у них нет своего слесарного инструмента. Нужно вызывать спасателей, они не рукастые, не умеют. У всех же у нас, помните, и пассатижи, и рашпиль, там,
2: да, и драчевый напильник.
3: Да, и болгарка там, это вот.
2: А болгарка, что в этом?
3: Ну, так,
2: ну конечно. Да, разумею, а у них ничего вообще не могут. Конечно,
3: сам
2: это
3: взял, там, подпилил, там, подшаманил, там, да, прикрутил, там, резьбу сорвал, там, ну, все там.
2: Вы про что сейчас?
3: Ну,
2: про пояс или то,
3: все,
2: что есть? Да. Не, ну, может быть, то, что под поясом резьбу не надо. Ну, а, окей. Московский студент застрял в поясе верности и был вынужден вызывать спасателей. Вы знаете, я, когда вот услышал эти слова, я подумал, что он хотя бы в чужом поясе верности застрял. Ну, типа, знаете, там девушка не дает по причине того, что он зумер. Ну, конченый, да? И, как бы, ну, надела пояс верности. Но я не поверил ушам, когда он надел его на себя. Объясните мне, я не зумер, каюсь, да? Совсем уже не молод. В этом смысле, а зачем? Зачем он на себя надел пояс верности? А главное, на какое место? На задницу, что ли? Это чтобы анальный пояс верности? Ну, это чтобы ни одна сволочь, ни один коллега-дизайнер и стилист не подобрался, что ли?
3: Ну,
2: что,
3: возможно, он про там сказал про половой орган его.
2: Нет, он неправильно надел, задом наперед, может. Я не знаю, он же не знает, как его
3: и,
2: надеть.
3: Кстати, даже не хватило ему ума и фантазии использовать этот заветный, как бы, заветную отмазку, как в таких случаях многие говорят. Голый подскользнулся в душе и упал пенисом на пояс верности. Он защелкнулся. Слесарного инструмента нет.
2: А зачем он его надел на себя? Он... Чувак, ты вообще в курсе, что пояс верности — это не памперс? И это не автомастурбатор? Это не пояс Тирибойс? Да? Откуда? Я не знаю. Но главное, объясни, откуда он его вообще взял? Где он взял?
3: Подарили на НГ.
2: Где?
3: Выиграл на радио.
2: А, точнее, вот что. Я скажу так. Я, конечно, не знаю, где он взял пояс верности, но я точно знаю одно место, где он его взять не мог. 100%. Это секс-шоп.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 184-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.

0: Специально для тех, кому уши даны не чтобы слушать чужие бредни, а кому уши даны, чтобы слушать бредни свои. То есть то, что вы написали сюда, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы кучу всего, как всегда, понаписали. И сейчас эту кучу, которую вы написали, мы вам вернем обратно в ваши уши. Это называется у нас «Народные новости». Чё там?
1: Ну вот в очередной раз ВЦИОМ принес нам бесценное знание в данном случае о том, что россияне, смотрящие новости в телевизоре, гораздо жизнерадостнее тех, кто смотрит их в интернете. И мы спросили тебя, вот действительно ли это так? Где лучше смотреть новости и почему? Как бы плюсы, минусы в интернете, в телевизоре. Ну вообще, в принципе, да, вот борьба интернета с телевизором вновь возвращается, как бы он в конце 90-х.
0: Нет, ну в конце 90-х, знаете, нет, в конце 90-х все-таки было чуть лучше. Там просто говорили «интернет от дьявола», да?
1: Да, а чем сейчас... опасен интернет?
0: Да, чем опасен. Да,
1: дискуссии такие были,
0: кстати,
1: вечерние шоу.
0: Кстати, дискуссия так и не закончена. Да, чем опасен... И вот сейчас мы, заканчивая эту дискуссию, ну или, по крайней мере, ставив в ней многоточие, спрашиваю об этом вас. Чё там?
1: И вот, вот очевидные плюсы телевидения отмечает наша слушательница с ником «Добрая Скорпионша». В защиту телевизора. Написал мне как-то в интернете какой-то левый мужик в женском платье. Вы так прекрасно и стильно выглядите. Можете, пожалуйста, сходить со мной в магазин женской одежды и подобрать мне одежду? А из телевизора я бы о таком явлении извращения и знать бы не знала.
0: Нет, конечно. По телевизору мужик в женском платье сейчас...
1: Так прекрасно выглядит.
0: Нет, конечно. Если по телевизору мужик в женском платье, то это Екатерина Андреева.
1: Ну, вот...
0: Это не мужик.
1: Или же фильм «Бабушка легкого поведения» с Реввой, когда он бабушку играет.
0: Или старый советский фильм с Яковлевым. Как он назывался? «Здравствуйте, я ваша тетя». Понимаете? Ну,
1: Калягин,
0: извините, да.
1: Или
0: да.
1: же фильм «Тутси». Хотя, наверное, вы...
0: Нет, уже... не надо такого нам, нет. Вот, конечно, в этом смысле телевизор 100%.
1: А Рева как бабушка огонь, я согласен.
0: Что за, я не знаю, про что...
1: «Бабушка легкого поведения», что-то такое там.
0: А это что? Целая это новости?
1: Где как бы Рева переодевается в бабушку.
0: Зачем?
1: Ну, ныкается, скрывается.
0: А от кого? От дедушки?
1: Ну, там сложная запутка. Ну, главное, что...
0: А это что, это фильм?
1: Да, комедия. Даже целая франшиза, их несколько.
0: А, ну, слава богу, комедия. Я думал, это драма.
1: Смешная бабушка, да.
0: Нет, я думал, что трагедия, драма, нет? Вообще, это, кстати, вот это... Я не знаю, кто это снимал, что снимал, ничего не знаю, этого не смотрел, слава богу. Но я сейчас обращаюсь к авторам, продюсерам этого фильма. И особенно к нравственной комиссии, условной. Ребята, этот фильм нужно, если не полностью переснять, то, по крайней мере, изменить жанр. Мужик, который переодевается не просто в женщину, но в бабушку.
1: Уважаемую женщину.
0: Это не может быть комедией. Это должна быть какая-то драма. Ну, да, нет, конечно, да, я согласен. Это смягчающее обстоятельство, что не в женщину, а в уважаемую, как бы, да? То есть не просто в женщину, да?
1: Да.
0: Ну, тогда нужно, чтобы она была какая бабушка?
1: Ну, такая, чтобы уважать ее можно сразу. А вот, как бы, люди ностальгируют по раньшему телевидению. Я Доработенко любил раньше. Сейчас уже времена другие. Куда все ушло? А было время, Доработенко по телевизору выступал.
0: Смотрите, а я, кстати, не знаю, а куда ушло Доработенко?
1: Для меня это тоже шок. Шок-контент, что неужели телевизор настолько
0: изменился
1: в худшую сторону, что там нет Доработенко? Я не верю. Я не верю. Но если нормально поискать, пощелкать каналы, вот я стоп...
0: Ну где-то, конечно. Ну в интернете...
1: Держу пари, что вот найдешь там Доработенко. Вот хоть какого-то.
0: В интернете точно какой-то видосик Доработенко смотреть до конца.
1: Да.
0: Ну, до конца.
1: Без регистрации.
0: Да. Так, давайте я почитаю. Я читаю все, что попадается на глаза, если что. Вот вопросы сразу. Вот человек спрашивает. Да, вопрос вам, кстати. И вопрос, кстати, не лишенный актуальности. Человек спрашивает. А у Кремова есть тазик?
1: Ну, слушай, ну, братан, ну, родное сердце. Ну, да, у меня есть тазик, но мне только для меня нужен. У меня он один, как бы, там, только чисто для себя, как бы. Так что, что-то...
0: Нет, я ни другого держу. А он все наивный думает, что да, есть, держи, бери, разыгрываем.
1: Не-не.
0: Так, ну, вот пишет, например... А вот, например, пишет человек, очень много почему-то таксистов пишет. И вот, например, а вот Андрюша незабавно пишет. Я когда таксую, у меня пассажи вешаются.
1: Какой пассаж?
0: Казалось бы, как это отвечает на вопрос про телевидение и интернет?
1: Ну, если он пишет об этом нам, есть такая вероятность, что он нас слушает, когда таксует, и пассажи от нас свешиваются. Ну, вряд ли там Доработенко выступает.
0: А, то есть он, значит, узнает новости не по телевизору, не по интернету, а... Ну, знаете, Андрюшу, он раз не забанили же, да? Дайте-ка я ему быстро позвоню сейчас. Как звонить, Андрюша?
1: Я не знаю.
0: Через что? 5, сейчас. 4. Сейчас. Угу. Просто такие сообщения. Тут, тут надо проговаривать. Тут непонятно, что-то такое серьезное там.
2: Алло.
0: Андрюша?
2: Да, здравствуйте.
0: Я сам не верю, что я такое сказал мужику незнакомому.
1: Теперь поздно, теперь знакомый.
0: Да, теперь можно. Второй раз можно. Андрюша, незабаненный, если что. Незабаненный — это отчество, фамилия?
2: Да нет, так. Погремуха.
1: Погремуха.
0: А далее почему? Потому что забанили где-то?
2: Ну, где-то, да, было дело. Ага.
0: Ну, окей, и ты пишешь, значит, ты таксуешь, то есть ты таксист, и пишешь, что у меня пассажиры, ну, видимо, пассажиры, да, вешаются.
2: Ну, пассажиры, да-да-да.
0: А, пассажиры, ой, извини, пожалуйста, пассажиры. Я сказал пассажиры.
1: Ах, какой пассаж.
0: А что ты имел в виду, дорогой Андрюша?
2: В каком смысле?
0: Что? Что ты имел в виду? Пассажиры вешаются от чего? Где вешаются? В такси прямо, на заднем сиденье? Где они? На елочке, на вонючке вешаются? Что?
2: Вас по радио слушаю, и они вешаются.
0: А как это происходит? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну как, хотят побыстрее доехать, начинают ругаться.
0: А так ты их медленно везешь. То есть,
2: нет, почему? Немедленно.
0: Нет, послушайте, по-моему, это законное желание любого пассажира, даже который нас не слушает, побыстрее доехать. А почему ты их везешь медленно?
2: Нет, побыстрее убежать из машины, куда угодно.
0: Ну-ка расскажи, значит, он садится в машину, у тебя уже мы играем?
2: Ну, бывает, да.
0: Так, и что дальше происходит?
2: Ну, что дальше происходит? Ну, давайте как-то по-другому поедем, говорят, давайте туда-сюда.
1: Давайте начнем сначала, наша встреча как-то строится.
0: Подожди, мне не понимаю, что если по-другому поедем? Так ему поехать хочешь по-другому или нас здесь? Или он думает, что если ты по-другому поедешь, что ты будешь слушать авторадио? Не, подожди, скажи.
2: Подумает, так быстрее будет.
1: А ты специально тормозишь, как бы, чтобы нас погромче делаешь, да?
2: Нет, ну не торможу, но вас погромче стараюсь сделать. Как
0: Правильно, конечно, да, разумеется, это правильно. А как такси называется?
2: Ну, я думаю, рекламировать не стоит.
0: Ну, уже точно не стоит, чтобы больше, иначе то, чтобы никто не пойдет. Ну, хорошо, чувак, а чем заканчивается вот эта история? Он хочет ехать быстрее, да, ты делаешь наш погромче, и чем все заканчивается?
2: Ну, чем, плохую оценку поставит, и все.
0: Какую? Оценку тебе...
2: Ну, плохую, единичку.
0: А, ты колышник, да?
1: Ну, я бы тоже, если бы услышал нас в такси, тоже бы к единице бы вкатал такую большую, здоровенную.
0: А ты никогда не хотел с ними найти какой-то компромисс там? Я не знаю, хотя бы спросить, что они хотят послушать. Может быть, может, я не знаю.
1: Камолова.
0: Нет, может, они просто хотят послушать тех же нас, ну, например, ну, так, чтобы, так сказать, не дрожали стены. Да, просто, ну, не знаю, ну, чуть потише, может, нет?
2: Ну, не знаю, в принципе, кто их спрашивает.
0: А вот труда.
2: Главное, чтобы мне нравилось, а не должны
0: это
2: слушать.
0: Это правильно. Вот, нет. Поэтому врубай погромче. А у нас что там? А у нас что включил? У нас какой-то радио? Какой-то...
1: Что-то, да, какой-то. Вот.
0: А, Юмор ФМ.
1: Юмор ФМ. Вот альтернатива.
0: Пора переключаться.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Депутат Андрей Свинцов, призывавший россиян не покупать подписку в Телеграм, заявил, что не знает, откуда у него самого на аккаунте взялся премиум. По его словам, он лично ничего не оформлял и не оплачивал, а подписка могла оказаться подарком от помощников. При этом депутат уверяет, что платными функциями вообще не пользуются, хотя в его аккаунте опубликовано уже более 1000 сториз.
2: А, ну это тогда точно враги ему подписку подбросили. Да, это точно вот депутаты конкурирующей партии купили и тайно подложили ему в Телеграм премиум.
3: Да, подкупили его помощников, как бы там, то есть там...
2: Да, просто подбросили что-то. Откровенно. И, знаете, я на его месте надо бы все проверить. А, возможно, ему где-то и деньги подкинули. Может быть, этот Мерседес... Может, ему вообще и счет открыли, и Мерседес новый купили.
3: Да, конечно,
2: враги.
3: Все больше и больше. Мы даже вот с криминальную хронику смотрим. Людей вот садят, как бы, да, вот с больших должностей снимают. Это все им подкидывали.
2: Конечно.
3: Виллы, дачи, золотые унитазы.
2: Все подбросили.
3: Участки, как бы, земельные...
2: Конечно, и заявил, что не знает, откуда у него самого на аккаунте взялся премиум. А, это, конечно, молодец.
3: Сам вырос.
2: Молодец. Знаете, у него идеаль. Это он, знаете, он молодец, просто, вот, просто пятерка, потому что он исполняет, знаете, это называется первая заповедь любого адвоката своему клиенту. Все отрицай. Типа, это не я, это не мой премиум, мне подложили, и сторис в Телеграм тоже подкинули.
3: Не, ну, можно, все правильно. Можно тоньше. Помните, как Милонов, когда вот у него обнаружили iPhone, до этого он говорил, что про iPhone плохое. Он сказал... Я его тестирую.
2: Нет, давно сказал нет.
3: Я тестирую премиум.
2: А этот отрицает полностью. Значит, и по его словам, он, значит, лично ничего не оформлял, ничего не оплачивал, а подписка могла оказаться подарком от помощников. Ну, окей, а помощники-то зачем ему ее подарили? Потому что они что, они знают, что он так ненавидит Телеграм, и Телеграмом не пользуется, и поэтому, то есть это не помощники, а вредители. И тогда, надеюсь, они уже наказаны. Надеюсь, что Телеграмы у них отобраны, VPN-ы сломаны.
3: А и, может, они не со зла подарили? Что сразу их наказывать? Может быть, знаете, как часто у нас бывает, когда вот времена-то тяжелые, там денег мало, как бы, а подарки нужно все время дарить, особенно начальству. И они просто передарили. Им кто-то подарил, как бы, премиум, а они своему начальнику передарили.
2: Ну, да, это...
3: Знаете, бутылки коньяка марочного передаривают там.
2: А он и не в курсе, да? Просто да, да. Стоит там где-то.
3: Есть не просит, стоит и стоит.
2: И это все, значит, депутат, который когда призывал россиян не покупать подписку в Телеграм. Ну, знаете, и вот теперь, конечно, россияне точно послушают его совета. Потому что теперь понятно, что это человек опытный, да? Что про Телеграмы, про премиум подписки он знает все.
3: А он протестировал,
2: конечно.
3: Как бы. Говорит, не нужно вам, россияне, не
2: нет,
3: покупайте.
2: Нет, совета такого может точно слушать. Не балабол какой-нибудь, да? Ну, а то, что у него, знаете, премиум подписка, ну, тут ему тоже стесняться на самом деле не надо. Он же депутат, у него все должно быть премиум. И подписка. Подписка в Телеграме. И премиум видео для взрослых с премиум размерами.
3: Стать лицо премиум должно все быть. Осанка, костюм.
2: Ну, костюм само собой.
3: Туфли.
2: И,
3: они же туфли носят, да?
2: Да, туфли, конечно. Ну, все премиум, конечно. Какая подписка не премиум? И подписка, и подписка, и писка, и надписка. Все. О, все, да.

0: столкнулся со смертельной петлей ИИ. Специальные сервисы автоматически рассылают резюме на тысячи вакансий, из-за чего рекрутеры получают огромное количество откликов, большинство из которых не отвечает требованиям. В итоге работодатели не успевают отвечать кандидатам, а соискатели начинают отправлять еще больше заявок, лишь сильнее перегружая систему.
1: Господи, еще и смертельная петля ИИ на нашу голову.
2: Просто смертельная, просто тотально смертельная.
1: Час от часу. Слушай, а что делать-то? Как из нее выйти? Значит, еще раз, я так вот... Значит, сервисы, да, рассылают автоматически, да, ну ИИ, да, рассылает резюме на много вакансий, а потом, значит, рекрутеры получают отклики, да, и большинство не соответствует требованиям. В итоге работодатели не успевают отвечать кандидатам, а соискатели начинают брать еще больше заявок, еще больше перегружая систему. Слушайте, ну, тогда, я вам скажу, ситуация безвыходная.
2: Ну, смертельная ситуация, абсолютно. Смертельная петля.
1: Единственная надежда только на то, что в какой-то момент систему перегрузят окончательно, так что все гахнет, да, и когда рынок найма накроется окончательно, ну и тогда все, да? Уже проблем не будет.
2: А будет по старинке, как помните, как мы попали на Радиорекорд? Идем, на столбе объявление бумажное. Требуется ведущий на Радиорекорд.
1: А почему сейчас уже так не сделать, да, если это эффективно?
2: И отрывной телефончик. Мы позвонили, пришли, как бы.
1: А в чем проблема, объясните? Ну, смертельная петля ИИ. А сотрудники вот этого рынка найма, там эти, там, не знаю, кадровики, там, консультанты, там, менеджеры, да?
2: HR.
1: Да, они не знают про эту проблему? Можешь им просто отключить систему ИИ? Или они уже без ИИ не могут?
2: Ну они... да, но раньше вот они просто сами размещали на разных сайтах, там, в поисках работы, да, объявление, что требуются такие-то специалисты. Сейчас они узнали про ИИ.
1: Они сами не могут это сделать.
2: Уже не могут, уже ИИ этим занимается.
1: Да, это так, потому что они действительно в заложниках, потому что вот сейчас это ИИ внедрили во все, как бы, в структуры, там, и при этом он постоянно лажает. Даже в налог, у меня там по налогу, значит, пришел налог. Вообще в зуб ногой как бы не попасть, да? Я смотрю закон, да? Ничего близкого ко мне не имеет,
2: ага,
1: не имеет
2: отношения.
1: Нет, ну хорошо, ладно, окей, налог на прибыль на угольную компанию. Это то, что вот мне пришло. Ты приходишь такие, ой, извините, а это у нас ИИ, сбой. То есть, знаете, смотрите, что получается. То есть, а искусственный интеллект, он все захватил и при этом сам лажает. Ну, то есть, это, знаете, это как если бы в руководство компании назначили бы алкаша с белой горячкой, да, он там говорит и делает всякую чушь, а ты сделать с ним ничего не можешь.
2: Да, он имеет право, он начальник, может, что хочет.
1: Конечно,
2: сделать.
1: Приказал назначить начальником отдела сбыта белочку.

0: И что ты ему возразишь? И поэтому тут только два выхода. Если вот такая ИИ петля, есть только два выхода. Либо отключить ИИ, либо вырубить, ну его просто вырубить полностью, нахрен вообще, да? Либо вырубить соискателей полностью.
1: Ну их там тысячи же говорят, что...
0: Ну,
1: тысячи,
0: по-другому тысячи. Петлю не разорвать.
1: А пускай лучше ИИ донимает ИИ соискателей. Не людей. Чтобы он варился, между собой терся, а пока они друг другом заняты, как бы, да, вот в этой своей смертельной петле, мы люди там нормально, там, типа, за их спиной шепотом договоримся.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: 75% россиян имеют сразу несколько источников дохода. Чаще всего это вторая работа, подработка, фриланс или разовые проекты. При этом почти половина опрошенных призналась, что занимается дополнительными заработками прямо во время основной работы, а еще 29% подрабатывают по выходным.
2: Во время основной работы? Слушайте, а я надеюсь, это не пилоты? Во время посадки чинит сломанные телефоны, не? Но... Это не хирург, одной рукой режет живот, а другой держит руль такси.
3: Не так все критично. Это может быть хирург, который одной рукой как бы проводит операцию, а другой вяжет на продажу шарфики.
2: Это
3: нормально, да? Это безопасно.
2: Во время снаружи. Хотя, вы знаете, что я удивляюсь? Собственно, да, что далеко ходить. У нас, ну, не буду говорить, там, да, одна из наших коллег. Ну, вяжет и само собой, но это для души. Реально подрабатывает. То есть я спрашиваю, типа, а что, ну, в эфире, ну, одна из наших здесь коллег. Я спрашиваю, что ты делаешь? Она говорит, ну, как, что, подрабатываю, делаю там рекламу, там, ролики для обуви, там, да, или что такое. Ну, там, какой-то заказчик, да, там, обуви.
3: Она не в смысле в эфире Радио Рекорд на эти ролики ставит?
2: Нет, за эфиром, разумеется, делает видеоролик. Значит, ну и делает эти ролики, а потом быстро в эфир. Тут, конечно, знаете, вот я просто всегда так, ну, немножко волнуюсь. Главное ей не перепутать название сандалий и треков. Иногда, кстати, ну...
3: Когда такие треки, как будто сандалии.
2: Хотя, в случае с треками это не важно, но вот примерно в такой ситуации. И вы знаете, и мне интересно, если они подрабатывают прямо на основной работе, а вот и на радио так, а на телевизоре... Так же, что ли? Вот Андрей Малахов, скажем, в студии Первого канала, когда камера не на него, он тоже что-то монтирует? Ролики, скажем, для канала «Карусель».
3: А когда камера на него? Что вы такое говорите? Там, по-моему, всегда камера на
2: него.
3: А
2: я не знаю, давно не смотрел. Всегда на него?
3: Зачем? Зачем вам нужен Малахов, если вся камера не на него?
2: Ну да, нет смысла, да, конечно. Ну ладно, значит, и 75% россиян имеют сразу несколько источников дохода, да? Чаще всего вторая работа, подработка. Вы знаете, что я вам скажу? Это, конечно, это серьезно. Это беда. И это, вот знаете, только не надо все сваливать там на инфляцию, да, там инфляция, много расходов, это все понятно. Но это, конечно же, еще и по другой причине, основной и важной капиталистической причине. А, я бы сказал, экономической причине, я сейчас скажу сложный экономический термин, попробуйте его понять. Это потому, что работодатели мрамой. Ну, просто гнили.
3: А они всегда были баромоями.
2: Потому что они, да, то есть они, собственно, на основной работе просто мало платят. Кромчат, да, жмут, экономят на сотрудниках. А вот поэтому мы так и работаем. Вот поэтому такое и производим. Вот если там работнику ВАЗа платили бы нормально, то был бы не ВАЗ, а нас, да? А то платят, знаете, платят так, что хочется сделать ВАЗ, а не Мерседес. И на телевидении также платили бы, скажем, Владимиру Соловьеву нормально. И он вел бы программу не с мурым мрачным лицом, там, да, весело, как Галустян.
3: А ему приходится подрабатывать на радио.
2: Да, работает там еще. А платили бы Хрюше хотя бы, не знаю, как депутату. Давно бы с руки слез.
3: А приходится подрабатывать на мясокомбинате.
2: Да, так бы, если бы был нормально. А так ему приходится на руке в заднице сидеть. Да, и то есть и работать на руку дяди, а не на себя.
3: Как всем нам.
2: Да, и мы на самом деле, да, давайте признаем, если бы нам платили совсем нормально, но разве мы такую фигню бы говорили в эфире, платили бы нам нормально, вели бы как Владимир Соловьев.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой кафтан с подкладкой из конского волоса, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, там, ну, тут нам сообщили, что россияне, которые смотрят телевизор, ну, новости по телевизору, гораздо жизнерадостнее тем, кто смотрит их в интернете. И мы спросили тебя, действительно, что вот рулит, телевизор или интернет? И вот такие неочевидные, но все же минусы телевидения, будем говорить осторожно. Привет, КХ. У меня работал водитель, так он телевизор разбил, а потом кинул кота в него, как будто тут сам прыгнул. Бульон его звали, водителя, не кота.
0: Эва, кто куда водил? Кого?
1: Слишком эмоционально смотрел телевизор, так что аж его разбил.
0: А почему он с водителем смотрит телевизор? Лежа?
1: Ну, водитель его привез.
0: Куда?
1: Телевизор. Куда? Где телевизор?
0: Не, это самое интересное, кто это пишет? Я бы позвонил.
1: А он, нет, но... он не определяется его ник, к сожалению, у нас такое бывает, неизвестно.
0: А я не могу его найти?
1: Не, уже все.
0: А какой вы, вы прочли это сообщение? Какой вы из этого делаете?
1: Ну, я не просто получил информацию, что у него был водитель, которого звали Бульон. У него есть кот. Чтобы завести следы, он кинул кота, как будто это кот разбил телевизор.
0: Само по себе это новость. Мы же новости обсуждаем.
1: Конечно.
0: Вот как вот такую новость, где ее? Вот такую новость в интернете не найдешь, да? Только по радио.
1: Вот еще один такой неочевидный, такой, ну, не минус, такой легкий маленький дефект телевидения. Может, а может не дефект, может наоборот, как бы фича такая. Ну вот Соловьева же не будешь смотреть в ультраузких блестящих плавках. Поэтому я смотрю ТНТ, иногда СТС.
0: Подождите секунду. А почему не будешь Соловьева смотреть в ультраузких плавках? Это потому, что он думает, что... Да. Это потому, что он думает, что Соловьев в это время смотрит на него?
1: Да, как бы порядочный человек, он обязан соответствовать.
0: Нет, согласен.
1: А ТНТ только в узких...
0: Нет, само собой. Нет, а в чем тогда нужно смотреть Владимира Соловьева? В каких
1: плавках? Солидно хотя бы. Ну, да, ну, хорошо, не в костюме, но хотя бы белая рубашка должна быть чистая.
0: А плавки? Ну, плавки-то все-таки не трусы, не семейники.
1: Ну, какие-то такие...
0: Если,
1: ну,
0: солидные, а если искупаться...
1: Ну, просто, ну, если ты в Геленджике смотришь, да, там, на да, пляже. Ты,
0: конечно, что
1: ж. Там можно, это да.
0: Так, пишет сейчас. Так, сейчас то, что мне попадается. Ну вот, а вот неизвестный запишет. Короче, Питеру привет. Очень скучаю по мужеству проспекту Тереза. Ну, вот всем не жителям Петербурга сразу скажу, что когда этот человек пишет, что он скучает по мужеству, это не значит, что он скучает по мужеству человеческому. Он скучает по площади мужества.
1: По сфере.
0: Да, некоторые находятся на площади мужества. А вы скучаете по мужеству, кстати?
1: Да, периодически стал. И по Терезе тоже стал скучать. Что-то. Давно я там не был. Нужно заглянуть хотя бы одним глазком. Вот сейчас этим и займусь.
0: На Терезе?
1: Да, на Терезе.
0: Да.
1: А вот еще тоже по поводу телевидения. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. 100 лет телек не смотрела. И тут мне недавно приходит уведомление, что передают мой долг за неуплату антенны в суд. Впечатление о телевидении испорчено. Ну, это же не телевидение само прислало тебе, что долг передает в суд. Это...
0: А у нее, может, она не в курсе, что у нее антенна? Бывает такое, знаете, то есть просто...
1: Ну да, если 100 лет не смотрел, а тут антенна.
0: То есть идет, и вдруг раз, у нее сзади какая-то антенна.
1: И в суд все.
0: Вы можете на 100% сказать, что у вас нет антенны?
1: Нифига не...
0: Может, у каждого есть антенна? Они же сейчас дерут за все. А просто ты думаешь, я там ничего не смотрю, а антенна где-то есть. Может, небольшая, может, маленькая антенка. Может, такая, знаете, палочка на полшишки, такая полуантенна.
1: Да, конечно. Я, как вот, например, многие, кто живет в старом жилищном фонде в Питере, да, платит немного, но платит, как бы...
0: За точку, да?
1: За радиоточку. А чтобы ее отключить, это нужно делать, как бы... Ну, то есть нельзя это по телефону сделать, по интернету. Нужно ехать в какое-то одно место в городе, как третий четверг каждого месяца, она работает 2 часа.
0: Угу. Ну все, да.
1: Да, все, поехала включать.
0: А вот за это сколько мы платим?
1: Слушайте, ну это
0: услуга.
1: Да, бесплатно нам.
0: Да? Ну да, слушайте, время-то, да, все.
1: Петух премиум.
0: Все, товарищи дорогие. Да, тьфу на вас, уважаемый господин.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на «Рекорде».

0: А ты готов пойти на все ради колбасного цеха?
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю своему зло. Каждый хочет знать и верить, любить до дрожи по коже. Я

Новые ремиксы на Риану, Келвина Харриса, The Prodigy, Лики Ли, Мадонну и многое другое. Все это для веселья, любви и удовольствия. Это «Колбасный цех» на рекорде.

будет Out of Space, ремикс на The Prodigy в версии от Ламера. Ну а полный трек-лист, разумеется, будет доступен сразу после этого эфира в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд».

0: реклама.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на дыни колхозницы в самокате с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784 726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 31 июля по 1 августа 2026 года включительно.
0: Колбасный цех. На рекорде.

Малуги. Трек называется «I feel the love», «Я чувствую любовь». Малуги – один из главных артистов новой рейв-волны, один из главных артистов жанра. На прошлой неделе, например, он выступал на главной сцене фестиваля Tomorrowland в Бельгии. Если вам нравится эта музыка, напомню, что я в своем личном телеграм-канале каждую неделю после каждого выпуска выкладываю все треки из радиошоу по отдельности. Телеграм-канал DJ Baldin. Всех жду!

людьми. Чувствуйте себя счастливыми людьми. Если вам будет не хватать этих ощущений, обязательно к нам возвращайтесь. Мы здесь каждый четверг в 9 вечера на Радио Рекорд. Меня зовут Диджей Балдин, я вас всех очень люблю. Будьте счастливы!

Это Рекорд Пати, друзья. Часовой эфир нашего насыщенного четверга. Огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех. Через час у нас будет час резидента. Это новое шоу на Рекорде. И мощный гость. Легенда просто. Но об этом позже. Ну а прямо сейчас, друзья, я приветствую всех, кто на позитиве. В рамках нашего 60-минутного шоу и радио-вечеринки Рекорд Пати. Друзья, без новостей про мероприятие главный танцевальный я тоже вас не оставлю. Ведь у нас совсем скоро пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Главный драм-н-бейс спектакль планеты. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера, битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Все это состоится 31 октября. В Москве, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, уже завтра с 11.00 стоимость билетов повысится, а потому успевайте до повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, там у нас собрано более 100 интернет-станций, совершенно любой музыкальный, даже танцевальный вкус. Выбрать есть из чего, и добавить в избранное, разумеется, тоже. Также есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика мы поговорим с суперзвездой, с легендой танцевальной музыки в рамках нового шоу «Час резидента», а потому в следующем часе как раз-таки будьте с нами. Ну, а прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: «Рекорд Пати».

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и другие герои эфира. Все свеженькое, друзья, и специально для вас, конечно, обязательно зацените там наше новое шоу «Час резидента», которое, кстати, уже в следующем часе для вас новый эпизод будет. А также Рекорд Клаб шоу, рекорд-листы из моих шоу, Виолетта Юшкина с итоговым субботним Рекорд Пати и еще много-много чего интересного в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее же по расписанию, как вы понимаете, новое шоу «Час резидента». Мощный гость, легенда. Приоткрыть, что ли, завесу тайны? А нет, лучше поживите немного в интриге. Я, кстати, ведущий этого нового шоу, поэтому с вами не прощаюсь. Однако шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый четверг на Рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Владимир Фонарев.
1: Салют, семья Рекорда, это Тим Вокс, и у нас пробил час резидента. Здесь я приглашаю в гости известных клубных диджеев и артистов, мы с ними разговариваем, а они, в свою очередь, играют свои актуальные сеты, созданные специально для нашего шоу. Сегодня я позвал легенду, это без преувеличения один из тех диджеев, которые стояли у истоков российской электронной сцены. Он играет с конца 80-х, вел культовое радиошоу, продвигал прогрессив, брейкс и транс еще тогда, когда для большинства это были незнакомые слова. Многие нынешние известные диджеи называют его человеком, который повлиял на их музыкальный вкус и карьеру. Встречайте, друзья, Владимир Фонарев, он же диджей Фонарь. Привет, Вов, передай привет нашим слушателям, я очень рад тебя видеть.
2: Привет, Тим, и всем доброго времени суток, дорогие радиослушатели. Спасибо за приглашение принять участие в новом шоу. Час резидента – это отличная возможность масштабировать свое музыкальное видение и представить его нашим дорогим радиослушателям в разных уголках нашей страны.
1: Кстати, про уголки, да. Город Ижевск, 90-е. У меня в руках аудиокассета с твоей фоткой. Это как раз, когда у Prodigy вышел альбом, помнишь, Music for the Jilted Generation. Так вот, на твоей кассете было крупно написано «Диджей Фонарь», а по музыке там был такой техно-брейкс. Так вот, скажи мне, если бы сегодня перед тобой оказался тот самый молодой Фонарь из начала 90-х, он бы гордился тем, каким диджеем ты стал? Или сказал бы, что ты стал слишком осторожным, что ли?
2: Я бы сказал ему, что впереди тебя ждет яркий и интересный путь. Оставайся самим собой, да. Но больше удели внимание написанию своей музыки.
1: Золотые слова, как говорится. Ну что ж, давай прямо сейчас заценим твой сет в рамках часа резидента. Это Володя Фонарь. Здесь у нас. Погнали! Погнали!

0: Это час резидента на рекорде. В гостях Владимир Фонарев, и он только разогревается. Ну и, собственно говоря, я немного вопросов ему тоже подкидываю. Вов, исходя из моего первого вопроса и твоего сегодняшнего сета, отмечу, что ты даже спустя годы остаешься верен своему стилю, поэтому можешь мне сказать, какой музыкальный принцип ты защищал всю жизнь, хотя мода вокруг менялась десятки раз, а то и сотни?
1: Я всегда защищал музыкальную честность. Играть не то, что сейчас принято, а то, что действительно работает в данный момент и отражает мою личность. В этой последовательности, а также драматургии, энергии, импровизации и контексте рождается настоящее искусство. Мода менялась десятки раз, но ценность хорошо построенного сета никогда не исчезала. Так же, как ценность искренности в музыке, которая остается навсегда.
0: Да, как и навсегда, кстати, останется твой сет для сегодняшнего часа резидента на рекорде. Мы его обязательно выложим в наши соцсети, а наш слушатель, семья, обязательно его оценит по достоинству. Час резидента. Здесь, в гостях, Владимир Фонарев.

0: Шоу «Час резидента» на рекорде продолжается. В гостях у нас легендарный, не побоюсь этого слова, Владимир Фонарев. Вы слушаете его часовой сет. Да, Володь, вот скажи, пожалуйста, поскольку у нас все чаще появляются ребята из разряда «нажал плей уже диджей», не помню, кстати, кто сказал, да ладно. Так вот, есть мнение, что хороший диджей не воспитывает вкус публики, а обслуживает ее вкус. Ты с этим согласен?
1: Вкус нельзя навязать, но его можно развивать через эмоции. Когда диджей создает правильную драматургию, люди начинают принимать музыку, которую 5 минут тому назад могли бы и не понять. Поэтому задача диджея – не обслуживать вкус, а открывать новые музыкальные территории, сохраняя доверие танцпола.
0: Хорошо сказал, ну давай честно, да? Уж ты уж не раз доказывал свой статус и вкус музыки, поэтому к тебе-то уж точно безоговорочное доверие. Спасибо еще раз, что пришел. Так вот, друзья, час резидента на рекорде продолжается. Свой часовой сет играет диджей Володя Фонарь. С вашего разрешения, погнали дальше.

Час резидента на рекорде.

0: Под финал сегодняшнего часа резидента хочется сказать огромное спасибо вам, нашей семье, кто все 60 минут практически был с нами. Также спасибо нашему сегодняшнему резиденту Владимиру Фонареву. Это был крутой сет. Володь, лично от себя я желаю тебе успеха и еще большего развития в твоей карьере.
1: Благодарю тем за приглашение и возможность донести свою музыкальную философию, где основным для меня является музыка чувств и музыка движения. Жду новой встречи с нашими радиослушателями на новых мероприятиях радиостанции «Рекорд». До новых встреч!
0: До новых встреч, да-да, и увидимся в эфире и на танцполе, конечно же. Вам же, семья, напомню, что записи сегодняшнего сета и мини-интервью с Владимиром Фонаревым мы скоро выложим в телеграм-канал «Плейлисты рекорда», в группу рекорда в ВК и в Макс, ну и ко мне в ТГ-канал «Тимвокс». Далее же на рекорде встречайте красотку Леди Вакс, ее шоу «In Between Trust». Меня же, в свою очередь, зовут «Тимвокс». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Гвоздь, пиратская станция.
1: Yes, Massive. Это пиратская станция на частоте вещания Радио Рекорд. Мы врываемся с новым стримом прямо из студии. Смотрите нас в группе Радио Рекорд или в каких-то каналах у сегодняшних гостей, которые обитают в студии Рекорда. Yes. Это летний вайб, летнее настроение. И сегодня пиратская станция, в общем-то, завершает свой сезон. Сегодняшний эфир является последним в 25-м, наверное, можно сказать, юбилейном сезоне пиратской станции на Радио Рекорд. Ну что, сегодня, можно сказать, в студии тройка настоящих игроков True Plays с драм-н-бейс-сцены. И они будут вращать барабаны и наваливать баска. Разные вибрации нас ожидают, друзья. Сегодня будут представители, тоже можно сказать, разных школ по времени появления, с одной стороны, драм-н-бейс-сцены Санкт-Петербурга, столицы драм-н-бейса в России. Ну и в целом это как посмотреть. Вот, например, тот музыкант, который уже встал за вертушки, вернее, половинка этого альянса, Capital Dogs, сам по себе проект возник довольно недавно, в общем-то, в 2021 году, но каждый музыкант по отдельности из этого коллектива очень давно присутствует на сцене и делает движ на местности и не только. Yes. Прямо сейчас Capital Dogs начинает этот эфир, друзья, и мы начинаем ловить летний отличный вайб. Бум!

Да-да, друзья мои, это пиратская станция, и мы продолжаем эту ночь, в общем-то, тоже огня, можно сказать, вместе с нашей любимой музыкой. Сегодня летний саунд Рекорд Дэнс Лето продолжает дарить прекрасные вибрации. Ну, на самом деле, саунд и вибрации сегодня будут разные, но, безусловно, позитивные. Прямо сейчас, друзья, проект Capital Dogs разрывает по-хорошему ваши колоночки. Мы слушаем диджей-сет вот этого проекта. Я думаю, что вам интересно будет взглянуть на трек-лист, равно как и на трек-листы остальных сегодняшних участников. Сегодня, друзья, у нас будет такой альянс музыкантов и диджеев. Выступят люди, которые играют, в общем-то, только как диджеи, и люди, которые являются музыкантами, но и выступают также как диджеи. Yes, yes, yes. Сегодня в студии встречаем, кроме Capital Dogs, диджей Dub Space Lion, проект Intelligent Manners в лице, собственно, музыканта Intelligent Manners. Ну и закончу этот эфир, я представив вам текущие новиночки в духе пиратской станции. Yes, yes, yes. Бум-бам.

0: Радиостанция.
1: Бум-бам-кабум. Yes. Невероятный, очаровательный летний вайп раздает Capital Dogs прямо сейчас в пиратской станции. Друзья, мы слушаем заключительный выпуск 25-го сезона пиратской станции на Радио Рекорд. После этого мы по традиции уходим на каникулы и в течение ближайшего месяца будем слушать ту музыку, которая звучала в 2026 году в эфирах пиратской станции. Yes. Ну а сегодня очень много гостей в студии. В настоящий момент артист лейбла Life History Recordings, который очень много где выступает, как и в прошлом с момента своего появления, так и сейчас, в настоящее время. Все ближайшие мероприятия, а лето пестрит ими. И надо сказать, что последний месяц готовит нас к новому клубному сезону. Так вот, все ближайшие мероприятия, я думаю, будут посещены так или иначе Capital Dogs. Речь идет и о Polygon Rave, который будет в Санкт-Петербурге. И в частности о фестивале Vibeland, о котором тоже сегодня будет сказано пару слов, который пройдет в сентябре в Абхазии и на который мы, многие из нас в этом году поедут. Бум!

0: Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Original Batman Sound. Yes, yes, yes. Capital Dogs сделал невероятный вайп этой ночью. И в общем и целом, буквально с минуты на минуту уже заканчивает свой сет. Друзья, напомню, что сегодня в эфире очень много гостей, и каждые полчаса, как это, собственно, и водится, когда гости в студии, будут они сменяться. Буквально через минуты после Capital Dogs станет Dub Space Line, продолжит зажигать эту ночь, потом Intelligent Manners, и закончу этот эфир я с традиционной для пиратской станции подборочкой. Бум!

Yes, yes, yes, massive. Мы находимся на волне спокойствия и благополучия под эту прекрасную музыку. Продолжаем встречать гостей в студии. Прямо сейчас диджей, который, в общем-то, играет сегодня уникальный микс, диджей Dub Space Line, продолжает традиции Санкт-Петербургской драм-н-бейс школы. Ну а уникальность этого микса состоит в том, что в основном 100% своего времени он играет на виниловых пластинках, и сегодня вот специально для пиратской станции составил цифровой миксец, передает нам свои приветы в виде треков, свой прекрасный летний вайб и настроение.

0: станция.
1: Бум-бам-кабум. Пиратская станция продолжает раздавать отличный вайб на Радио Рекорд, друзья. И прямо сейчас диджей Dub Space Lion из Санкт-Петербурга, который, в общем-то, довольно долгое время уже, но последнее время точно наводит очень невероятную движуху, в частности, своим комьюнити Taste of Drum and Bass и вечеринками Aftertaste после вкусия. Yes. Всю историю моих сегодняшних гостей, друзья, смотрите, конечно же, на их страницах, в интернетах, в тех самых местах, где вы сможете сейчас это посмотреть. Ну, а этот выпуск, этот стрим можно прямо сейчас смотреть в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну, или в дальнейшем попробовать пересмотреть. Так или иначе, после эфира появится аудиозапись и плейлисты сегодняшних выступлений. Они невероятно интересны. Yes.

0: Club. Гвоздь. Пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум. Ну что, друзья, пиратская станция продолжается. Плавно к завершению подходит первый час, и мы продолжаем слушать микс от Dub Space Lion, диджей, который представляет в основном свое творчество в виде виниловых миксов, но сегодня вот собрал специальную подборочку для пиратской станции. Yes, yes, yes. Я также поздравляю его вечеринки Aftertaste, которым сегодня исполняется 5 лет. Друзья, развивайтесь, продолжайте, в добрый путь, как говорится, всех благ. Ну а так получается, что пока мои гости не могут оторваться от вертушек и подойти к микрофону, поэтому я все говорю за них. Друзья, сегодня впереди еще много вкусного вайба. Не отключайтесь, это пиратская станция. Смотрите нас в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Yeah.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

Да-да, друзья мои, это пиратская станция на частоте вещания «Радио Рекорд». Мы с вами перебрались во второй час. И будем не менее весело и вайбово проводить это время. Для нас начинает свой микс-мастер своего дела Intelligent Manners, представляющий ликвидовую сторону и ликвидовую сцену драм-н-бейса. Этот музыкант известен, в общем-то, далеко за пределами России, ну и, конечно, в России широко тоже очень. Все гранды, если можно так сказать, драм-н-бейс сцены, по крайней мере, со светлой стороны, с легкой стороны, так или иначе, поддерживали релизы Intelligent Manners. В пиратской станции, конечно же, они игрались не раз. Ну и сейчас очень-очень радостно видеть этого музыканта вживую здесь, за вертушками. Друзья, присоединяйтесь к нашей трансляции, которая проходит, например, в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Бум!

0: Влад.
1: Гвоздь. Пиратская станция.
2: Да-да, друзья мои, это пиратская станция. Мы продолжаем раскачиваться вместе с теплым вайбом и летними настроениями, которым нам дарит Intelligent Manners. Артист, выступающий также на очень многих площадках. И несмотря на свой мягкий звук, выступающий на фестивалях, которые вроде бы предполагают другие звучания, в частности, Polygon Rave из ближайших, который будет проходить в начале августа в Санкт-Петербурге, также выступал на пиратской станции. Ближайшая пиратская станция, друзья, мы собираемся 31 октября в Москве, ни в коем случае не пропустите. Ну а в сентябре также вместе со всеми нами, в основном людьми, которые присутствуют сегодня в студии, отправиться на Вайпленд фестиваль в этом году. Друзья, Вайпленд фестиваль — это такая некая новая формация, которая зародилась совсем недавно и развивается, в общем-то, пытается вырасти, и пускай так и будет. Тоже, опять же, в добрый путь ребятам скажем и поддержим это движение, потому что это нечто интересное. То есть это, скажем так, выездной фестиваль где-то в другом месте, а именно в Абхазии. Бум. Так, и чуть-чуть еще я вас, друзья, отвлеку. Не забывайте, что ВКонтакте в группе «Радио Рекорд» проходит видеотрансляция всего того, что творится у нас в студии. Смотрите прямо сейчас Intelligent Manners. Ну, а уже завтра в социальных сетях или на страничках сегодняшних артистов ищите сам выпуск, ищите все трек-листы, изучайте их. Ну и в целом любите нашу музыку, drum and bass. Yeah.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, слушайте выступление Intelligent Manners в пиратской станции, опять же, на Радио Рекорд. Дима, привет. Хоть кого-то я сегодня вырвал к микрофону из микса.
1: Приветствую всех слушателей Радио Рекорд. С вами Intelligent Manners. Вы слушаете последние 30 минут моего сета. Костя, привет, очень рад здесь быть.
0: Да, я тоже тебя очень рад лицезреть. Сегодня, я так понимаю, ты тоже, как и многие, играешь диджей-сет. Он же не полностью состоит из твоих треков.
1: Да, буквально несколько своих треков я обязательно поиграю. Вот первый был, собственно, мой, Funky Joint. Так вообще мы здесь собрались все по поводу ближайшего фестиваля Vibeland, который состоится с 10 по 17 сентября в Абхазии. Не пропустите это событие. Это просто чумовое событие, улет просто.
0: Ну, да, друзья, также мы сегодня здесь собрались, потому что появился, ну, просто хороший повод собраться. Сегодня, напоминаю, заключительное выступление всех нас в пиратской станции в этом сезоне. Это 25-й сезон, он заканчивается, и впереди нас ждут каникулы, где будет звучать музыка из 2026 года, звучащая в пиратской станции. Ну и не забывайте, что 31 октября ближайшая пиратская станция в Москве, Pirate Station Ragnarok, грянет. Yeah.

0: Гвоздь, пиратская станция.
1: Бум-бам-кабум, Массив, это пиратская станция, и мы продолжаем «Ночь огня» вместе с драм-н-бейс-музыкой на Радио Рекорд. Yes. Сегодня мы в живую студии, поэтому доступна видеотрансляция в группе Рекорд ВКонтакте. Друзья, осталось полчасика до конца этого эфира, но мы с вами пошумим. В оставшееся время я поиграю для вас новые релизы, которые так или иначе составляют нашу сцену. Еще одна грань или несколько граней драм-н-бейс музыки прозвучит. Начинали с такого легкого, в том числе летнего саунда, но он будет разный. Мы слушали с вами High Contrast Around Me совместно с Don Joseph. Релиз вышел на лейбле Highly Contrasting от самого High Contrast. Звучал также релиз лейбла Kill Inc. от Ill Area Between the Ages. Прямо сейчас, друзья, слушаем Enhanced Recordings и ремикс Кракоты на, в общем-то, не драм-н-бейс композицию от Odeon Sean Paruja. Трек называется High Hopes. Yes. Впереди еще много интересного, друзья. И не забывайте, что этот выпуск вместе с трек-листами и аудио тем контентом будет доступен уже начиная с сегодняшнего дня в интернете, в социальных сетях, на страничках артистов, сегодняшних гостей и моих. Yes. Ну и, конечно, на официальных страницах Радио Рекорд, там, где Радио Рекорд всегда выкладывает свои все выпуски, на специальных каналах, на онлайн-площадках. Не пропустите, друзья.

0: станция.
1: Бум-бам-кабум. Yes-yes-yes, Massive. Это пиратская станция. И еще целых 20 минут невероятного драм-н-бейс-вайба ожидает нас с вами. Я стараюсь сегодня играть те новые релизы, которые выходили буквально на днях или выйдут на днях. И так или иначе разнообразить настроение, которое привнесли в сегодняшний эфир мои гости. Прямо сейчас, друзья, мы слушаем композицию Darkest Hour. Называется она Yes, yes, yes. Друзья, Суна и Purple Velvet так, собственно, выдали этот трек. Чуть ранее Delta Heavy и Set You Free, Tantrum Desire и Gracie Van Brandt, Lift You Up. Это все релизы, синглы, либо каких-то лейблов, которые так или иначе представляют разную музыку, в том числе Drum & Bass, например, Tantrum Desire вышел на лейбле UKF, либо личные релизы от артистов. Мы с вами слушали также Felix Samuel и Lioness и Jesse с композицией Falling Higher. Звучал трек от Oli G, Gary Mitchin, Back to You и некоторые другие. Друзья, в общем-то, по большому счету, давайте обратим больше внимания на музыку, а не на разговоры. Yes, yes, yes, это пиратская станция. Бум.

Бум-бам-кабум, массив. Совсем немного времени осталось до конца этого шоу. Очень было круто проводить время с вами, друзья. Прямо сейчас мы продолжаем слушать новенькие релизы. На бэкграунде свежатинка от Oz Riders Recordings, Low Riders и Smokey D. Don't Stop. Yes, yes, yes. Именно такие настроения я вам и транслирую. Друзья, не останавливайтесь в любви к нашей музыке. Не останавливайтесь ее слушать и изучать. Мы с вами еще не раз встретимся здесь на частоте вещания Радио Рекорд, в том числе и на каникулах, переслушивая лучшие треки из тех, что звучали в 2026-м. Обязательно повстречаемся на многих мероприятиях. Ну и, конечно, в течение эфиров пиратской станции в новом сезоне.